0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Өлкөдө ачык кабинет жоопкерчилик аймагы медиа долбоору уланууда. Анын алкагында Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев биринчи радиого маек берди. Өз сөзүндө шаар башчысы буга чейин радио угармандар тарабынан айтылган көйгөйлөрдүн көбү чечилгенин билдирди.
1: Жакынкы арада эле мен биринчи радиого ушу түз эфирге да келип кеткем. Түз эфирде мага берилген суроолор мына 17 суроо кайрылуу болгон. 17 кайрылуунун ичинен биз деген 17 баарын өзүбүздүн аткарууубуз калганбыз. 45% бүгүнкү аткаруунун үстүндө турат. 3 маселеси чечилген. Бирөөсүн мисал кылып көтөрөйүн. Мынакей Мадина базарында жана Аламидин базарында жер үстү менен өтмөктөрдү ошол лифттерди айтты эле, ошол лифттер иштебейт деп. Биз ошол учурда мына ишке алып, аны талкууда кылып жибердик. Кантип кирип чыккандык карайлык себептенде ошо мас абалында киргендер, башка жарандарыбыз бар, эми бейбаштык менен аякты талкалагандар. Анан ошо кандай маселеде койгонубуз болчу, бирок ишке киргизди. Бүгүнкү күндө иштеп атат. Биз болгону мына кечинде мына түнкү учурда биз өчүрүп атабыз, эми аны дагы кечинде бирөөлөр жатып алып же дагы бир нерсе талкалабасын деген эле маселе. Биз ошол түз эфирде болгон нерселерди ушундай биз айта алабыз да, болгон жерде жолугуш болгон, болгон кайрылуу болсо ошону биз жүргүзөбүз иштерди.
0: Белгилей кетсек, президент администрациясынын маалыматтык саясат кызматы ачык кабинет жоопкерчилик аймак долбоорун ишке киргизген. Анын алкагында аткаруу бийлигинин негизги кызмат адамдары массалык маалымат каражаттары менен ачык өз ара аракеттенүү форматында иш күнүн өткөрүүдө. Көп жылдан бери чыкпай турган Ала Тоо адабий журналы кайрадан жарык көрдү. Биринчи саны колуна тийгенин президент социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирди. Өлкөдө каржы жана экономика тармагынын эли алдыга жылдырбастан маданиятка, анын ичинде адабиятка көңүл бурулуп жатканын мамлекет башчы белгиледи. Ала Тоо адабий журналынын кайра жанданышы маданият менен адабиятка жаңы дем берерин филология илимдеринин доктору Жусуп Баласанов атындагы Кыргыз улуттук университетинин профессору Садык Алахан да биринчи радиого билдирди.
2: Кубанычтуу жаңылык. Республикабыздагы маданий адабий турмуш үчүн бул чынында өтө сүйүнүчтүү жаңылык десек болот. Анткени Ала Тоо журналы ушул биздин профессионал адабиятыбыз тенчиге баштагандан баштап кошо чыгып, ошол учурдан баштап биздин акын жазуучулардын ийгилигине, кубанычына ортоктош болуп келген журнал. Анан эми албетте эгемендик жылдардын башында бир аз мындай аралыкка бош чыкпай калган учур болду, бирок бардык нерсенин жакшы өткөнү жакшы дейт. Мына президентибиздин колдоосу менен кайрадан болгондо да мурдагы форматында кайрадан чыгып отурганы, бул кайра айтам, республиканын маданий адабий турмушунда чоң жаңылык болуп эсептелет.
0: Белгилей кетсек, Ала Тоо журналы айына бир жолу чыгат, Кыргыз Туусу басма үйүнөн алууга болот. Бишкекте салттуу маданият жана кол өнөрчүлүк боюнча 10-чу юбилейлик эл аралык оюма фестивали өтөт. Бул тууралуу мэриядан билдирди. Иш-чара 27 майдан 31-ине чейин өтөт. Быйылкы фестиваль дүйнөлүк маданий мурас, салттар, кол өнөрчүлүк мурастуулук темасында уюштурулат. Иш-чара Борбор Азиядагы материалдык эмес маданий мурастарды сактоо жана өнүктүрүү, салттуу кол өнөрчүлүк жана заманбап креативдүү индустрияны колдоого багытталган фестиваль Курманжан датка эстелигинин жанындагы аянтта Чүй проспект менен Эркиндик бульвар нын кесилишинде өтөт. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 АКШ доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 60 тыйын, рубль 1 сом 23 тыйын, кытай юань 12 сом 86 тыйын, казак тенгеси 18 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет бүгүн 22 май күнү көпчүлүк аймакта жамгыр жаап, күн күркүрөй турганын маалымдап жатат. Абанын температурасы Чүй жана Баткен Ош Жалал Абад областында 25 градус жылыйт, Таласта 23 градус, Ысык Көлдө 20, Нарында дагы 20 градус жылыйт. Бишкекте жамгыр жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы 25 градуска чейин жогорулайт. Биринчи радионун жаңылыктарын уктуңуздар. Бир аздан кийин түз эфирде актуальный разговор программасы башталат.
3: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо-жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
4: Мир стремительно меняется. Каждый день новые вызовы, решения и события, которые касаются каждого из нас. В программе «Актуальный разговор» – дискуссии о главном – политика, экономика, общество. Только живой диалог и разные точки зрения. Наши гости – эксперты, представители государственных органов и общества. Вместе мы ищем ответы на вопросы, которые волнуют каждого. Актуальный разговор. Здесь начинается обсуждение завтрашнего дня. По будням в 11 часов 5 минут на Биринчи радио.
5: Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Эфир Биринчи радио, как всегда в это время, продолжает программа «Актуальный разговор». У микрофона в студии Ирина Егенбаева. За пультом режиссера сегодня работает Айгуль Маметова. В Кыргызстане половина всех автомобилей уже имеет полис обязательного страхования автогражданской ответственности ОСАГО. По данным Государственного центра регистрации транспортных средств и водительского состава, при управлении делами президента Кыргызской республики в стране зарегистрировано более 1 миллиона 800 тысяч транспортных средств. Около 1 миллиона 100 тысяч или 65% автомобилей застрахованы. Сообщается, что 35% единиц застрахованы в государственной страховой организации, остальные в частных страховых компаниях. Отмечается также, что лицензия выдана 17 организациям. Для сравнения, в конце 2024 года полис имели всего лишь 14% владельцев авто, что считалось на тот момент низким показателем. Я напомню, что с июля прошлого 2025 года в стране официально вступил в силу закон об обязательном страховании автогражданской ответственности ОСАГО. Отмечается, что ОСАГО – это не просто требование закона, а важная мера защиты в случае дорожно-транспортного происшествия. Страховая компания покроет ущерб, нанесенный третьим лицам, избавив водителя от серьезных финансовых расходов. Я также напомню, что настоящие изменения были направлены на повышение безопасности дорожного движения и обеспечение выполнения обязательств по страхованию автогражданской ответственности всеми участниками дорожного движения в Кыргызстане. Что еще немаловажно, уважаемые радиослушатели, в парламенте просят государственные органы ускорить работу над введением европротокола. К примеру, депутат Жугурку Кинеша Дастан Бекешев говорил о том, что обязательное автострахование ОСАГО для граждан страны фактически превратилось в дополнительный налог. По словам депутата, кыргызстанцы платят за ОСАГО, однако на практике система работает не совсем эффективно. Я процитирую слова депутата. Есть понятие европротокола, когда при мелких ДТП страховая компания сама решает вопросы без привлечения ГУБДД. А у нас получается так, что нормы европротокола не работают. Люди платят за ОСАГО, как за дополнительный вид налога. При ДТП приезжают и сотрудники ГУБДД, и страховщики. В итоге часто нет страховых выплат, а оба автомобиля участников ДТП забирают и размещают на штрафную стоянку. Естественно, у граждан возникает вопрос, за что мы платим деньги? И они правы. Нужно оперативнее решать данный вопрос. Если нет ущерба или смерти, страховые компании должны на месте оперативно решать за участников дорожно-транспортного происшествия. И вот здесь, уважаемые радиослушатели, у вас и может возникнуть вопрос, будет ли вообще в стране внедрен европротокол? И если в Кыргызстане на данный момент европротокол, а европротокол, чтобы вы понимали, это упрощенная схема оформления дорожно-транспортного происшествия без участия ГУБДД официально не внедрен, то в чем кроется основная причина? Я, кстати, еще раз уточню, что европротокол – это упрощенная схема оформления мелкого дорожно-транспортного происшествия, при которой водители самостоятельно фиксируют обстоятельства аварии, заполняют документы, разъезжаются, не создавая пробок и не тратя время и нервы на ожидание инспекторов. И сегодня в программе «Актуальный разговор» мы поговорим еще раз о том, почему страховка – это не просто очередная выплата, а реальный инструмент защиты при дорожно-транспортных происшествиях. Как этот вид страхования работает? Кто и в каких ситуациях получает выплаты? Кстати, эти вопросы и на день сегодняшний возникают у числа ряда автовладельцев. По ОСАГО на сегодняшний день сколько именно зафиксировано страховых случаев и какова на сегодняшний день общая сумма выплат? Если говорить о росте выплат по ОСАГО. Поговорим о том, то насколько вот именно этот фактор усиливает интерес водителей к страхованию. Иначе говоря, о системе ОСАГО, объемах выплат, а также о статистических показателях по стране и точечно по регионам мы сегодня и поговорим в нашей программе. И еще, если в Кыргызстане внедрят европротокол при дорожно-транспортных происшествиях, чем он может помочь автовладельцам? Все эти другие вопросы мы сегодня постараемся обсудить в программе «Актуальный разговор». И сегодня в студию прямого эфира мы пригласили начальника управления страховых возмещений и выплат открытого акционерного общества «Государственная страховая организация» Азатбека Усмуналиева. Азатбек Сатыбалдиевич, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: И сегодня мы в студию прямого эфира пригласили старшего инспектора, юриста-консульта Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Кыргызской Республики, полковника милиции Нурлана Джолдошева. Нурлан Шарипжанович, здравствуйте.
7: Добрый день.
5: Уважаемые радиослушатели, хочу обратиться и к вам. Если у вас возникнут вопросы в ходе прямого эфира, вы можете позвонить по телефону прямого эфира 0502-39-2190. Не устаю также напоминать и о том, что мы ведем и прямую видеотрансляцию в социальной сети Facebook на страничке «Биринчи радио». Итак, Азатбек Сатыбалдиевич, Нурлан Шарипжанович, здравствуйте еще раз. Спасибо огромное, что нашли время и сегодня пришли в студию прямого эфира. Тем более вопрос по ОСАГО, он продолжает оставаться на день сегодняшний актуальным. И я думаю, здесь вы, Азатбек Сатыбалдиевич, согласитесь. Почему? Потому что я еще раз напомню, вот уже скоро будет год, как с 1 июля прошлого года в Кыргызстане ОСАГО стало обязательным. Теперь каждому владельцу авто нужен этот полис обязательного страхования автогражданской ответственности, но мы понимаем, что граждане, которые оформили этот полис при дорожно-транспортном происшествии, могут получить значительную компенсацию для покрытия расходов. И вот сегодня мы и будем говорить о том, как на самом деле эта система работает. Почему? Потому что мы обращаемся к этой теме. На день сегодняшний многие автовладельцы говорят, что система не такая простая, как хотелось бы. И поэтому и даже в парламенте задались вопросом, а когда же в Кыргызстане будет внедрен европротокол. Но прежде чем перейти к европротоколу, мне хотелось бы, Азатбек Сатыбалдиевич, наверное, может быть, чтобы вы озвучили для наших радиослушателей информацию касательно того, вот если взять 2026 год, у вас наверняка есть статистика, я вот вижу перед вами цифры, насколько вот сегодня сколько водителей застраховали свою автогражданскую ответственность, каковы показатели на день сегодняшний, и эти показатели вот вы сейчас будете озвучивать, насколько они удовлетворяют государственную страховую организацию. Я, в принципе, уже упомянула, что в стране у нас более 1 800 000 авто. Ну, мы понимаем, что это много или мало, я не знаю, но тем не менее, конечно, бы хотелось, чтобы водители всех этих машин, наверное, получили полис ОСАГО. Но надо сказать, что полис ОСАГО получили не все, и это надо признать. Я, правда, не знаю, по каким причинам они полис ОСАГО пока еще не получили. Может быть, вы разбирались в этой ситуации. Поэтому, Азатбек Сатыбалдиевич, я думаю, может быть, начнем с тех цифр, с той статистики, которая, может быть, успокаивает государственную страховую организацию, а может быть, вы не совсем удовлетворены вот теми цифрами, тем количеством, которое на сегодняшний день вы имеете.
8: Да, здравствуйте еще раз. Относительно вот цифр и той информации, которую вы сейчас озвучили, тогда вот начнем, как вы говорите, с самих цифр. Так как я являюсь начальником управления страховых возмещений и выплат, именно вот этот вопрос нас как бы и затрагивает. Значит, если к цифрам подойти, то в 2025 году у нас было зарегистрировано, значит, более 1 770 000 автомашин. Из них в свое время государственная страховая организация, значит, застраховала автогражданскую ответственность по полису ОСАГО более 350 000 автовладельцев. Вот. Но если к цифрам вот обратиться, раз вопрос такой встал, что как бы мы собираем, значит, деньги, берем на себя свою ответственность в соответствии с законом, то и должны производить выплаты. Для аналитики я хотел бы сказать простыми словами то, что, например, если выплаты посмотреть в 2025 году, то, значит, в 2025 году по итогам одного года Значит, было, поступило, значит, более 1260 заявлений, это значит страховых случаев, которые мы признали. И если из них посмотреть вот, в количественном выражении, то значит, в прошлом году, за 2025 год, из этого общего значит, количества выплат государственной страховой организации, именно по автогражданской ответственности по полису ОСАГО, было выплачено значит, более 900 выплат. То есть мы здесь уже сами понимаем, что в пределах где-то, ну, скажем, 70-80% это идут выплаты только по ОСАГО полису. Эта тенденция сохраняется и в этом году, в 2026 году. То есть, если мы разбираем, что в этом году, уже вот я немножко вас поправлю, по последним данным уже на регистрации находится уже у государства более 1 910 000 автомашин. То есть, количество автомашин увеличивается. И на сегодняшний день мы произвели, значит, выплаты. Тоже вот совпало, что за 5,5 месяцев государственная страховая организация опять же выплатила более 900, значит, выплат осуществила. Из них же опять можно посмотреть, если общая сумма выплат у нас составляла, например, на сегодняшний день 135 миллионов, то выплаты опять же составили 86 миллионов сомов только по полису ОСАГО. То есть эти данные говорят о том, что значит, зарегистрированных машин у нас количество увеличивается. ДТП, вот, я думаю, что тоже значит, в какой-то процентном соотношении будет увеличиваться. И выплаты тоже в этом отношении, вот, из общих наших данных получается, значит, основная часть реализации вот этих денег, выплат проходит только по полису ОСАГО.
5: Ну вот вы озвучили цифры, Азатбек Сатыбалдиевич, но мне вот сейчас интересно, насколько вот вы ведете статистику, мониторинг, насколько может быть регионы активны? Ну мы понимаем, да, что ОСАГО, оно распространено по всей стране. Вот если коснуться показателей страхования по ОСАГО в регионах, какой-то может быть регион лидирует, какой-то может быть регион отстает?
8: Да, по этим данным тоже можно разбить. Основное у нас, значит, все, можно сказать, вот поступающие материалы можно сосредоточить, это центральные города. Это вот наша столица, город Бишкек. За ними, значит, сразу идет Чуйская область, Ошская, Джалабадская область, вот центральные города. Да? Вот. Значит, ну и по учету, если смотреть, вот то, что зарегистрированных авто, где находится, конечно, не надо сравнивать область с областью, поэтому я думаю, например, в Таласе будет меньше, в Нарынской области тоже еще будет меньше, как говорится. Здесь разбег какой-то есть. Но основные вот эти, я говорю, Джалабадская область, Баткенская, Ошская, Чуйская область, город Бишкек, основные вот такие данные.
5: Ну, раз такие данные, Азатбек Сатыбалдиевич, то почему, ну, например, есть те регионы, которые в конце, да, или, может быть, не совсем лидируют? Вы вообще с чем связываете то, что там неактивны в плане получения полиса ОСАГО? Но это же не говорит о том, что, например, в этих регионах не будет дорожно-транспортных происшествий. Дорожно-транспортные происшествия, я прошу прощения, имеют место быть везде. Да? И поэтому вот вы, когда по регионам передвигаетесь, бываете в регионах, вы с чем связываете то, что вот некоторые, ну, может быть, я уж не знаю, пассивность, да? Да, вот эта пассивность вы с чем связываете? Ну, если, например, говорить о том, что многие наши граждане не подкованы, не владеют информацией, я надеюсь, тоже так, может быть, не стоит говорить, ведь информацию про ОСАГО можно получить везде и всюду. Да, да. Да? А вот с чем вот эту пассивность вы связываете?
8: Ну, вот смотрите, государственная страховая организация на сегодняшний день, она как бы подкреплена тем, что мы являемся единственной, значит, страховой компанией, которую создало государство. Значит, когда-то в свое время были вопросы, что, значит, страховые компании могут как будто бы вести свою деятельность, собирать, значит, премии, деньги, то есть с граждан, и смогут ли они, значит, исполнить свои обязательства. То есть, ну, в частности, можно даже сказать, что вот именно ОСАГО, полис, да, скажем. Государство это предусмотрело, чтобы было доверие, значит, нашего населения к государственной страховой организации. Государство увеличило уставный капитал, который на сегодняшний день тоже на страховом рынке является лидирующим.
5: Угу.
8: То есть Госстрах сейчас на уставный капитал выделено более 1 миллиарда 144 миллиона сомов.
5: Угу.
8: То есть это очень хороший показатель. Какие бы ни были бы, например, стихийные бедствия, там, скажем, или там, страховые случаи там, по ОСАГО, полису, да? То есть государственная страховая организация подкреплена тем, что мы не закроемся, и мы исполним свои обязательства в 100%.
5: Угу.
8: Вот. Кроме этого, значит, для значит, более такого значит, хорошего обслуживания наших клиентов, наших граждан вот, республики, государственное страхование, государственная страховая организация тоже в каждой области открыла свои филиалы. То есть там есть полноценные филиалы, такие же, как и в городе Бишкек, работают в точно таком же режиме, когда необходимость у нас есть, мы работаем 24/7. Вот. И, соответственно, эти филиалы проводят разъяснительную работу на местах. То есть у нас применяется и тот метод, что мы ходим по дворам, стучимся, разъясняем не только, например, ОСАГО, полис. И у нас второе вот направление есть, это значит, обязательно страхование жилья от пожара и стихийных бедствий. Эти вот два значит, направления, два риска, мы считаем они как социальные проекты, так как государство установило минимальные цены на них. И если к ним мы, значит, уделим внимание, то значит, вот по ОСАГО полису это вот стандартно, значит, первоначально базовая значит, стоимость идет 1680 сомов. И исходя уже потом от стажа водителей, возраста, техосмотров автомашин, то есть идут уже значит, наращивание этих премий. Ну, в среднем можно сказать, что средняя автомашина она в пределы 2,5-3 тысячи сомов на один год оформляется. И выплаты также у нас установлены постановлением правительства. То есть по имуществу мы имеем общую сумму 450 тысяч сомов, 150 тысяч сомов, которые не превышают на одно значит, имущество.
5: Угу.
8: То есть в одном ДТП могут участвовать и несколько машин. Скажем, если там по-простому участников, например, три пострадавших, то значит, по 150, до 150 тысяч на каждый значит, нанесенный ущерб предусмотрено постановление. А относительно вашего вопроса, то, что мы вот проводим встречи, когда разбираем вопросы, что ОСАГО это нужно, и как это нужно осуществлять, как его значит, приобрести, как с ним работать. Все в полюсах прописано, мы значит, при встречах это вживую разъясняем нашим гражданам. И в тот же момент, конечно, мы замечаем, что не все, конечно, автовладельцы попадают каждый день в ДТП.
5: Угу.
8: Кто-то, я думаю, вот, просто обращается к этому так, что оно мне не нужно, я вот в ДТП не попадаю,
5: не попаду,
8: например.
5: Да.
8: Но на практике мы видим, что, например, в течение 3 или 5 лет, может быть, кто-то в ДТП не попал, но эти случаи неизбежны, они все равно когда-то что-то ну, происходит такое. Да? И в этот момент тогда ОСАГО полис срабатывает. Мы, вот, как государственная страховая организация, учитывая, что это социальный проект, учитывая то, что не все граждане владеют, например, юридическим образованием, экономическим образованием, значит, Госстрах создал аварийную службу. Тоже в каждой области, в каждом филиале у нас ну, имеются значит, специалисты по значит, тому, чтобы выезжали на места значит, с местными органами власти, со сотрудниками МВД, соответственно, проводили свою работу совместно. То есть помогаем оформлять эти значит, случаи, разъясняем и сами тоже, хотя это законом прописано, что гражданин сам должен это все значит, сбором документов заниматься, но в этом случае вот аварийные комиссары у нас значит, помогают и собирают, за них даже бывают документы. Да? И законом прописано, что в течение, например, 30 дней, уже когда документ полный собран, они значит, с письменным заявлением обращаются в Госстрах, и мы в течение 30 дней принимаем решение, принять его как страховой случай, либо отказать. Да? Ну, на цифрах я вам объяснил, что значит, выплаты производятся 100%, отказов у нас совершенно мало. Да? И вот то, что люди вот не страхуются, конечно, это нас беспокоит. Но в этом случае тоже надо понимать, что страховой рынок нашей республики, например, он большой. Кроме значит, государственной страховой организации имеются еще частные компании, которые также работают в этом же направлении, по этому, значит, закону и другим нормативным к нему документам и производят такие же выплаты, страхование и все остальное.
5: Азатбек Садыбалдиевич, Нурлан Шарипжанович, но на вопрос ОСАГО обращают особое внимание народные избранники, да?
8: Да.
5: Я вот упомянула то, о чем говорил депутат Дастан Бекешев, который говорил о том, что обязательное страхование для граждан страны фактически превратилось в дополнительный налог, да? И вот по словам депутата, жители Кыргызстана платят за ОСАГО, однако на практике система работает неэффективно. Ну что имел в виду уважаемый депутат? То, что есть понятие европротокола, когда при мелких дорожно-транспортных происшествиях страховая компания сама решает этот вопрос без привлечения сотрудников ГУБДД. Ну а у нас вот получается в Кыргызстане немного по-другому. Почему? Потому что нормы европротокола не работают, и люди вот платят за ОСАГО, как вот утверждает депутат, как дополнительный вид налога. Но на самом деле вопрос европротокола, он встает не только вот сегодня, вот буквально, знаете, когда вот началось внедрение ОСАГО, многие говорили о том, что европротокол нужен. Почему? Потому что это своего рода облегчение при мелких дорожно-транспортных происшествиях. Но сегодня мы понимаем, что европротокола нет, и для этого, наверное, тоже есть свои сугубо субъективные причины. Вот, конечно, возникает вопрос, почему европротокола у нас в стране нет? Ну, в принципе, я понимаю, почему нет. Вы понимаете, и вы, Нурлан Шарипжанович, понимаете. Но многие вот водители спрашивают и задаются вопросом, почему европротокола в Кыргызстане пока нет? С чем связываете?
8: Ну, я думаю, европротокол, конечно, да, мы тоже видим, значит, с опыта соседних государств, которые применяют этот европротокол. Но пока, вот я так разъясню, что государственная страховая организация, она является исполнителем закона об ОСАГО, да, чтобы попроще было, понятно. Поэтому, конечно, если введут, значит, такие нормотворческие новшества, как европротокол, мы, конечно, будем исполнять это. На данный момент, я думаю, вот по поставленному вашему вопросу, европротокол, как вы отметили, значит, составляется без, значит, государственных органов. Вот, это получается при ДТП, когда два водителя или три водителя приходят к какому-то своему решению. У них небольшое, значит, ДТП, то есть с нанесением невысокой суммы материального ущерба, да, и без, значит, вреда жизни, здоровью там, пассажиров и водителей. Да. В этот момент я думаю, что на сегодняшний день, например, когда происходит ДТП, вот сотрудники МВД выезжают, юридически все это оформляют. Почему это делается, в моем понимании? Я думаю, там всегда при ДТП возникают спорные вопросы, кто виновен. И ведь государство тоже просто так законы не пишет. Исходя из этих анализов, и есть протоколы правонарушений, следственные службы проводят, например, свои, значит, следственные мероприятия, где устанавливают, кому вред нанесен, как установить его ответственность, да, чья это ответственность. Я думаю, когда европротокол введут, все-таки будут тоже какие-то критерии. Это вот нанесение ущерба, это значит полная фиксация всех нанесенных вот повреждений автомашине. Там же могут быть, например, на автодорогах находятся, значит, знаки по дорожному, ну, по ПДД знаки находятся. Могут быть находиться на коммуникации какие-то, это в виде как электрических столбов там, или еще каких-то имуществ, да, которые принадлежат еще тоже третьим, значит, юридическим каким-то лицам. Да? И вот этих вопросах, я думаю, что могут быть возникать вопросы, когда, например, произойдет это, и у нас в частном случае происходит, что два водителя сегодня, например, согласны, составляют протоколы, и завтра, например, кто-то отказывается от этого, то есть не признает свою вину, может быть, получат там какой-то совет или консультацию от юристов, либо по другим причинам, да. И в тот же момент, например, для европротокола, я думаю, установят какой-то лимит, до какой суммы. И если они применят европротокол, но на следующий день по скрытым, например, повреждениям суммы этого, значит, повреждения будет выше этого лимита, страховые компании выплачивать будут только до этого определенного лимита. Я думаю, вот, ну, основные такие вот аналитические данные на будущее. Ну, я понимаю, что этот вопрос прорабатывается. Я думаю, что все это делается, чтобы во благо нашего населения, наших граждан, чтобы это не было завтра как бы других вопросов, которые повлечет за собой этот Европротокол.
5: Про Европротокол мы обязательно продолжим наш разговор. Сейчас у нас новости Центральной Азии. Новости Центральной Азии послушаем, после чего обязательно продолжим. И вы, Нурлан Шарибжанович, тоже объясните нашим радиослушателям, в чем будет преимущество Европротокола. И, наверное, дадите тоже вот общую информацию, чем этот Европротокол может помочь автолюбителям при совершении дорожно-транспортных происшествий. Сейчас новости Центральной Азии, после чего продолжим.
6: Бурбуразия бул Кыргызстан, Казахстан, Өзбекстан, Таджикстан жана Түркменстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
7: Кыргызстанда блокчейн технологиясына негизделген электрондук нотариат тутуму ишке кирди. Астанада өткөн аялдар форумуна 1000ден ашык ишкер айым чогулду. Түркмөнстанда көз карандысыз мамлекеттер шириктештигинин өкмөт башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйыны өтөт. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кыргызстанда электрондук нотариат маалыматтык системасы ишке киргизилди. Жарандар үчүн бул системаны киргизүү жасалма ишеним каттар жана архивдик документтердин жоголушу сыяктуу тобокелдиктерди минималдаштырат. Ал эми мамлекет үчүн бул долбоор мамлекеттик башкаруунун ачыктыгын жогорулатып, жеке менчикти коргоону камсыздайт жана санариптик экономиканын өнүгүшүнө шарт түзөт. Долбоордун максаты кагаз түрүндөгү жасалмалоолорду жоюу. Купуя маалыматтарды коргоо жана криптографиялык алгоритмдерди колдонуу менен нотариалдык документтердин өзгөртүлбөстүгүн камсыз кылуу болуп саналат. Жарандардын жеке маалыматтарынын жана мүлктүк укуктарынын коопсуздугу 5 технологиялык деңгээл аркылуу камсыздалат. Алар адам факторун жоюу, бөлүштүрүлгөн сактоо, криптографиялык текшерүү, тармактын автономдуулугу, купуялуулугу. Быйыл көз карандысыз мамлекеттер шириктештигинин органдарындагы төрагалык Таджикстандан Түркмөнстанга өттү. 2026 жыл маанилүү окуяларга бай болду. Көз карандысыз мамлекеттердин шириктештиги аткаруу комитетинин расмий порталында төрагалыктын негизги документтери, концепция жана аны ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын деталдуу планы жарыяланган. Артыкчылыктуу багыттар катары тынчтык, бейтараптуулук жана ишеним, экономикалык кызматташтык жана транспорттук өз ара байланыш, гуманитардык жана маданий кызматташтык, экология жана туруктуу өнүгүү, санариптик трансформация жана инновациялык өнүгүү аныкталган. КМШнын экономикалык кеңешинин алдындагы экономикалык маселелер боюнча комиссиянын жыйыны, шириктештикке мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлеринин кеңешинин жыйыны, шириктештикке катышкан мамлекеттердин темир жол транспорту боюнча кеңешинин 84-чү жыйыны, ошондой эле КМШнын экинчи эл аралык укуктук форуму болуп өттү. Жыл ичинде жалпысынан 20-дан ашык масштабдуу иш-чара өткөрүү пландаштырылган. Анын дагы бир маанилүү окуя бүгүн 22 майда Ашхабад шаарында өтө турган көз карандысыз мамлекеттердин шириктештиги өкмөт башчыларынын кеңешинин жыйыны болуп саналат. Күн тартибине 12 маселе киргизилген. Тар чөйрөдө катышуучулар экономикалык өз ара аракеттенүүнүн актуалдуу маселелери боюнча пикир алмашат. Кеңири форматта бир катар багыттар боюнча чечимдерди кабыл алуу пландаштырылууда. Өкмөт башчылар соода экономикалык, илимий технологиялык жана маданий гуманитардык тармактарда кызматташтыкты чыңдоо маселелерин талкуулоону пландаштырды. Жыйындын жыйынтыгында делегация башчылары жыйынтыктоочу документтерге кол коюшат. Таджикстандын президенти жана Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун баш катчысы климат жана санариптештирүү жаатындагы долбоорлорду талкуулашты. Тараптар Душанбенин

0: машин вот, от рыночной его стоимости. Но там уже есть процедуры такие. Это же добровольный вид страхования будет. Угу. В договоре, например, с каждым, значит, автовладельцем при составлении договора уже можно прийти к такому, например, решению, что, ну, это типа вот европротокола, да? Например, по добровольному страхованию имущества можно допустить, что в течение, например, ну, вот этого периода, если будут мелкие ДТП, например, скажем, до 50 тысяч сомов, там, угу. да? Значит, без оформления ГОБДД. Это угу. на практике вообще применяется. Но вот государственная страховая организация насчет этого вопроса тоже проводит свою работу, чтобы облегчить, значит, вот эти моменты. Сейчас Госстрах выпустил новый продукт, называется «Каска Экстра». Угу. То есть те, значит, граждане, автовладельцы, которые застраховали свою, значит, гражданскую ответственность именно в Госстрахе, имеют полис ОСАГО. То есть мы по «Каска Экстра» позволили им за зеркальную же сумму угу. и зеркальные условия по имуществу, значит, определить такие же имущества, выплаты именно по имуществу виновной стороны, страхователя, которая не выплачивается по ОСАГО полису. И по «Каска Экстра» получается, что когда произойдет ДТП, Госстрах будет выплачивать и в сторону, значит, третьих лиц, независимо от количества автомашин до 450 тысяч сомов по имуществу, да, и вред здоровья будет выплачивать. И в то же время зеркально будет восстанавливать машину и автовладельца тоже до 150 тысяч. То есть в этом направлении Госстрах, оно как бы разрабатывает свои новые продукты, которые, конечно, это нам, если так в общем счете посмотреть, это тоже невыгодно. Угу. Вот. Кроме этого, например, с Госстраха, например, мы разработали новые тоже продукты, это как «Каска Эконом». Угу. Она тоже в пределах определенных разумных сумм, но и лимиты ответственности тоже вот в этих пределах будут. Да? И есть понятие уже, это на страховом рынке обобщенно, это полная каска, когда вы страхуете его от всего, можно сказать, свое mm-hmm. имущество. Mm-hmm. И в этих вот случаях любая страховая компания, которая застраховала, значит, это имущество по полному каско, то есть она в одностороннем порядке, например, может решить вот эти все процедуры. Но так как сегодня социальный, значит, вопрос такой стоит, что европротокол, я понимаю, что это, конечно, упрощение только, ну, по именно ОСАГО, да, mm-hmm. что mm-hmm. это время, значит, нервы, и как бы исключить самого водителя, чтобы разбирались только страховые компании и все.
1: Угу. Вот вы упомянули автокаск, Азатбек Сатыбалдиевич. Я знаю, что многим водителям хочется такой полис получить, но, к сожалению, средства не позволяют. Это ведь сколько? 10% от стоимости самого автомобиля, да, как я понимаю? Ну,
0: можно и не 10, это все добровольный вид страхования, угу. поэтому в определенных лимитах. Я же вот напоминаю, что рынок состоит из частных компаний, угу. то есть каждая компания разрабатывает свои, например, тарифы, угу. свои условия, да? Но вот именно государственная страховая организация в ущерб, можно сказать, себе вот создала, например, новый продукт «Каска Экстра», который вот зеркальный уже до 150 тысяч. Угу. Это вот, можно сказать, сравнить с европротоколом, да? Там же мелкие как бы царапины, угу. там какие-то вот трения, да, вот эти, чтобы вопросы там без, значит, привлечения государственных органов решить на месте. То есть Госстрах в этом направлении работу провел, и оно сейчас фактически уже у нас применяется.
1: Угу. Но для того, чтобы внедрить и потом уже запустить европротокол в Кыргызстане, как я вот поняла из ваших слов, для этого нужно очень много-много сделать работы. Это вот охват ОСАГО, да, 90 или даже 100%. Да? Я как поняла, здесь, наверное, и должна быть единая какая-то, может быть, электронная база полисов. И мы понимаем, что вот многие водители застраховали, получили полис с ОСАГО или в государственной страховой организации, или, может быть, в частных страховых компаниях. Это нужно еще отработать вопрос лимитов по сумме ущерба. Поэтому, я думаю, это большая такая работа, чтобы на самом деле этот европротокол на самом деле заработал и показал свою эффективность.
0: Да. Я вам больше скажу. Угу. Вот, например, когда наши граждане выезжают, например, за рубеж, скажем, да, они всегда говорят, что вот вы, например, имеете полис ОСАГО и полис КАСКО, да, угу. например, выехали, ДТП, вы машину на месте оставили, все, страховые компании сами разбираются, правильно? Угу. Ну, ведь в этом понимании тоже должно быть такое четкое разъяснение, да? Там это вот даже автокаска является у них уже обязательным видом страхования, то есть без этого вы не можете владеть этой автомашиной. Угу. Это говорит о том, что, значит, и тарифы тоже там другие. Очень большие суммы оплачивают. Поэтому, с другой стороны, посмотреть, у нас вот сейчас, мы же озвучиваем, что мы должны там 90% хотя бы там охвата сделать это все. А потом к этому негативно относиться.

0: не стоит. Я не скажу, что все наше население против этого. Угу. Потому что те же люди, которые у нас получают сейчас выплаты, а мы это вот выплаты еженедельно проводим, все это фиксируем на видеофиксацию, фотофиксацию, получаем, значит, обратную связь с ними. Очень благодарны в том, что получают такие средства.
1: Угу.
0: А, видишь, надо понимать, что в ДТП, например, если по ОСАГО полису у нас 450 тысяч имущества, например, ну, лимит установлен, да, бывают ДТП, когда миллионами ущерб наносится. То есть уже выше это уже гражданско-правовая ответственность. Вот тут должно было сработать автокаска. Да?
1: Угу.
0: И я думаю, что это нормальное явление на сегодняшний день, то, что вот такие вопросы поднимаются. Угу. Я думаю, что это очень даже хорошо, с другой стороны. Так как ОСАГО полис введен только с прошлого года.
1: Угу.
0: Вот в этом году только будет год,
1: один
0: как
1: год,
0: он
1: да.
0: более-менее полноценно начал работать.
1: Угу.
0: Конечно, это на практике пока не столкнешься. Все предусмотреть невозможно. И вот какие-то, но это мелкие какие-то изъяны угу. закона, какие-то несоответствия. И вот, как мой коллега говорит, мы, значит, на уровне государственных органов, значит, при Министерстве экономики, Финнадзоре, собираются, например, рабочие группы, куда входят и страховые компании, и представители государственных органов. И все это во благо нашего населения. Но эти вопросы будут решаться. Но я думаю, на сегодняшний день прям такого глобального там проблемного какого-то вопроса нет. Да, есть вопросы. Конечно, мы в этом направлении работаем. Я думаю, этот вопрос уже в ближайшем будущем решится.
1: Угу. Нурлан Шарифжанович, вот касательно полиса ОСАГО. Но мы понимаем, что если водитель нарушил правила дорожного движения, его сотрудник ГУБДД или сотрудник управления патрульной службы милиции может остановить. И потом уже в ходе того, что он выписывает протокол, например, за нарушение того или иного правила, нарушение правил дорожного движения, он может дополнительно, наверное, задать вопрос, а есть ли у этого водителя полис ОСАГО? Если полиса ОСАГО нет, то здесь, наверное, опять же незамедлительно штраф в размере сколько? 3000 сомов?
2: Да, согласно статье 184 Кодекса о правонарушениях части 2.
1: А вот у меня, извините, опять вопрос вот в созвучии того, о чем я говорила. Когда сотрудники ГУБДД останавливают водителя за нарушение правил дорожного движения, всегда ли они задают вопрос, а есть ли полис ОСАГО? Или, в принципе, хорошо, вот выписал протокол за нарушение правил дорожного движения, езжай дальше. Или этот вопрос всегда звучит из уст сотрудников ГУБДД? Есть ли у водителя полис ОСАГО или нет?
2: Конечно, обязательно это согласно функциональным обязанностям. Они должны проверить. Наличие полиса ОСАГО.
1: И, соответственно, штрафовать на месте в размере сколько?
2: 3000 сомов
1: для физических лиц,
2: ага. А для юридических лиц 130 расчетных показателей.
1: Угу. Но ведь такая мера – это тоже своего рода, знаете, наверное, побуждение к тому, что если, например, Иванова, Петрова, Сидорова остановили за нарушение правил дорожного движения, и если у них полиса ОСАГО нет, соответственно, Иванова, Петрова, Сидорова оштрафовали в размере 3000 сомов, то это уже может быть дополнительный стимул к тому, чтобы Иванов, Петров, Сидоров полис ОСАГО оформили.
2: Так точно.
1: Угу. Кстати, Азатбек Сатыбалдиевич, вот вопрос был касательно того, насколько, может быть, есть доверие к страховым выплатам. Помните, звонила одна из радиослушательниц?
0: Да, по этому вопросу мы, в принципе, в начале передачи все равно говорили, но я все равно озвучу, чтобы это не было таким, что государственная страховая организация собирает деньги и потом выплаты не производит. Я вам вот с полной ответственностью заявляю, что вот в 26-м году, вот еще раз повторюсь, 135 миллионов сомов общий расход государственной страховой организации составил, то из них 86 миллионов сомов только были расходы на выплату страховых возмещений именно по полису ОСАГО. Это почти что, если в количественном выражении смотреть, более 70% вот этих выплат составляет только ОСАГО полис. Эта тенденция, она сохраняется из прошлого года. Если в прошлом году мы 146 миллионов выплатили, общий, например, выплат составила сумма, да, то из них тоже 70% было выплачено по ОСАГО полюсу. Вот эти данные, я думаю, уже дают свой анализ и ответ на цифровых значениях уже, что сомневаться в этом не стоит. Выплата производится все в соответствии с законом, и наши клиенты довольны и уходят от нас. Конечно, вот надо тоже вот этот вопрос и обратную сторону тоже просмотреть. Ведь сегодня, когда вопросы говорят, что собирает деньги, неэффективно работает, да, вот я хотел бы ответить на этот вопрос. Мы же не проводим анализ того, что вот люди, которые не застраховали свою ответственность, сколько судебных тяжб идет, а сколько гражданских тяжб идет, например. и спорных вопросах, которые даже не регулируются юридически, они уже в гражданском правовом порядке сами с собой как бы разбираются, ходят. Это же вопрос тоже большой. И вот гражданская ответственность водителя, это не сколько как водителю помочь вот за его ответственность оплатить за него, например, денежные средства, а именно третья сторона, это же может быть простой там пешеход, который проходит зебру, например, да, на переходе. Это те же, например, все имущества. Может быть, это какая-то живность даже будет, чей-то скот, например, да, пострадает от этого, если водитель виноват, то третья сторона, она получает деньги. А в этом вопрос сам и кроется же. Если, например, у нас случай был где-то, вот, например, в Воронцовке, значит, автобус сбил чей-то забор. Вот наши, значит, государственные органы установили, что виновность водителя действительно 100%, да? То есть восстанавливаем до 150 тысяч, и забор тоже. То есть этот вопрос мог бы возникнуть, если полиса ОСАГО нет, то есть разбирались бы, кто виноват. А потом второй вопрос возник, а если у него деньги, вот 150 тысяч, например, даже эти покрыть в тот момент. И есть же вопросы, когда покупает страховой полис, там задаются вопросы, мой, что-то дорого, 2500 у нас нету. А если у тебя в кармане сегодня 2500 сом или 3000 сомов нету, завтра ты попадешь в ДТП, откуда ты возьмешь 150 тысяч? То есть свои положительные части, например, ОСАГО полиса есть. И я думаю, их много.
1: Давайте выслушаем вопрос или мнение нашего радиослушателя. Говорите, мы слушаем вас.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, слушаем.
3: У меня два вопроса.
1: Так.
3: Скажите, вот ГАИ, она может по своим планшетам пробить, не спрашивая, у этой машины есть страховка или нет? Вот это совсем непонятно. Потом второй вопрос. Вообще будет дифференцированный подход? Водитель ездит, никогда не нарушает правила годами. А мне кажется, ему там же начисляют столько же много денег, сколько кто каждый месяц нарушает правила. Спасибо.
1: Очень хорошие вопросы, Азатбек Сатыбалдиевич, Нурлан Шарипжанович. Пожалуйста.
2: На сегодняшний день у нас сейчас 900 планшетов закуплено. Туда вносится база. База, там все выходит. Вносится пин человека, допустим, пин. И выходит все там, ОСАГО, оплаченный, штрафы, разрешение на тонировку, там все, все там, в порядке информации вот это выходит. Сейчас в пилотном проекте 25 планшетов ВПСМ передали. В тестовом режиме они сейчас проходят.
1: То есть можете такую информацию получить, да? Пожалуйста, по второму вопросу, да,
0: Забыкс? Да, по второму вопросу я тоже скажу. Значит, гражданин задал вопрос относительно дифференцированного отношения вот по премиям, которые выплачиваются. Значит,
1: или ты примерный водитель, или ты каждодневно нарушаешь правила дорожного движения?
0: Ведь, ОСАГО, полис и закон по нему, он соседними государствами уже давно применяется на практике. Вот мы только-только вводим, поэтому у нас только много шума. Да? Значит, по нашему законодательству есть понятие такое, как бонус-малус называется. Это коэффициенты, именно касающиеся вот, значит, поведения водителей, допуск их до вот, ДТП, либо хорошего вождения, там, например. Да? И вот эти все, значит, моменты уже со стороны вот, страховых компаний, оно через, значит, ассоциацию страховщиков уже введено с этого года, уже начало. То есть вот мой коллега как сказал, это все будет, значит, зависеть от того, вот сколько, например, мы застрахуем процентом соотношения всех водителей, и там уже будет видно. Да? Но на сегодняшний момент этот вопрос уже работает на практике. То есть уже, значит, те полюса, которые у нас получают, они уже будут, система будет уже отслеживать. Если водитель, например, в течение года, например, допустил там сколько-то, например, по количеству ДТП, то есть исходя из него, наоборот, могут увеличить. Да? Либо если, например, водитель не допускает нарушений, как говорится, ведет себя там очень хорошо в отношении правил дорожного движения, то у него будет снижение при. И эти все коэффициенты уже применяются. То есть Госстрах тоже в этом числе, и мы являемся как бы участниками этого рынка, и я вот с полной ответственностью заявляю, что этот дифференцированный подход уже есть на практике.
1: Мы сегодня в программе говорили о том, насколько будет вот внедрен европротокол в Кыргызстане, но вот тоже вот сейчас мне приходит на ум, чтобы внедрить европротокол, здесь, наверное, надо учитывать и какие-то, может быть, юридические вопросы, да, ведь надо обучать, может быть, аварийных комиссаров, насколько их можно надо и необходимо обучать, может быть, какие-то должны быть согласованные единые правила между страховыми компаниями тоже выработать. работать. Ведь это, я ж, вот как я представляю, это такая большая кропотливая работа, чтобы в конце концов, когда будет внедрен Европротокол, на самом деле, вот, скажем так, облегчилась жизнь среди водителей, если вдруг возникло какое-либо дорожно-транспортное происшествие.
0: Ну, в этом вопросе я вот тоже еще расскажу. Значит, Европротокол, я думаю, что все равно это будет как бы вопрос вот отношения там аварийных комиссаров. Они будут, я думаю, без аварийных комиссаров это все оформлять. Так как это же время, мы же к этому идем. Цель его достичь как? Чтобы, значит, на месте ДТП сразу съехали с дороги, решили вопрос и разъехались. А мы уже решаем уже на тех документах, как они будут оформлять. А вот качество оформленных документов, значит, их юридическая подкованность, полный объем этих, значит, всех документов, да, вот здесь вот вопрос возникает. Так как сегодня государственная страховая организация, еще раз заявляю, является государственной организацией, то мы сейчас, например, на данный момент за страхователя, можно сказать, 90 работ сами производим, хотя нам за это не платят. Но мы это проводим. И поэтому качественные документы приходят уже к нам, и мы на основании этих документов выплаты производим. А вот с Европротоколом уже будет вопрос, будет ли выгодно это самому, значит, автовладельцу.
1: И насколько Европротокол может создать риски, это ведь тоже вопрос, наверное.
0: То есть к этому вопросу надо подходить с осторожностью и с хорошей аналитикой.
1: Спасибо вам, Азатбек Сатыбалдиевич, и вам, Нурлан Шарипжанович, за то, что нашли время и сегодня пришли в студию прямого эфира. Время нашей программы завершается. Уважаемые радиослушатели, напомню, что это была программа «Актуальный разговор». Оставайтесь на волне Беринчи радио и, как всегда, до встречи.

0: Вы слушаете Беринчи радио, в эфире новости часа. Председатель кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской республики Адылбек Асымалиев с рабочим визитом находится в Туркменистане. В ходе визита председатель Кабмина примет участие в очередном заседании Совета глав правительств Содружества независимых государств, где будут обсуждены вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Кроме того, в рамках визита ожидается встреча с руководством государства. Кабинет министров Кыргызстана принял постановление о мерах по совершенствованию системы охраны и защиты от семейного насилия и координации межведомственного взаимодействия госорганов. Согласно документу, утверждены порядок межведомственного взаимодействия госорганов, осуществляющих охрану и защиту от семейного насилия и координации их деятельности. Порядок оказания помощи лицам, пострадавшим от семейного насилия, по принципу единого окна. Координация деятельности и взаимодействия территориальных подразделений госорганов и иных субъектов, осуществляющих охрану и защиту от семейного насилия, возложена на полномочных представителей президента Кыргызской республики в областях, местные государственные администрации и мэрии городов Бишкек и Ош. Один день из рабочего графика мэра города Бишкек Айбек Джунушалиев сегодня продемонстрировал свой рабочий график. Совместно с ним Беринчи радио посетило ряд муниципальных служб и городских структур. Организацию работы столичной администрации изнутри изучил наш обозреватель Эрмек Актанов. Он находится на прямой телефонной связи. Эрмек, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Канат. Здравствуйте, студия. Сегодня в мэрии города Бишкек началась, так сказать, встреча с мэром города Бишкека Айбеком Юнушалиевым. В частности, один день с мэром столицы, какую работу он проводит. Сегодня мы начали свою работу, ознакомление с его работой. Именно здесь, в здании центрального аппарата мэрии, где в личном кабинете мэр Бишкека рассказал о том, какой у него график. Он показал о том, как работают все службы городские. На экране он все видит, какие службы работают, с какими службами он взаимодействует. Сказал о том, какие планы на сегодня, о том, какие места будем посещать. Это вот мусорный полигон, другие муниципальные предприятия. После этого мы с мэром зашли вот в соседнее здание бывшего Национального банка. Здесь у него проводят, так сказать, приемы граждан. И граждане, которые приходили с вопросами, отвечал он на эти вопросы, говорил о том, вот, какие есть насущные проблемы. Например, пришел один гражданин из общественного фонда. Он рассказал о том, что занимается с детьми с ограниченными возможностями здоровья, проводит различные спортивные мероприятия и поднял тот пласт вопросов, который актуален для него. А после этого зашла вот представитель общественного фонда. Она рассказала о том, что они встречают вот представителей зарубежных стран, именно наших соотечественников, которые будут приезжать именно на Всемирные игры кочевников, которые пройдут в августе этого года. Она рассказала о том, вот, какая работа проводится, и также подняла те проблемы, какие существуют вот в их организации, в вопросах выделения вот здания, о том, как вести работу совместно с мэрией города Бишкек. Вот сейчас мы находимся возле филармонии, где непосредственно на месте мэр рассказывает о том, вот, как у него проходит день. Он рассказал о личной своей жизни, насколько он успевает, например, пообщаться с сыновьями, с внуками, как вот работа влияет на здоровье мэра. Он отметил, что перенес операцию, но работы очень много. И в процессе работы, которую он проводил на посту мэра, он получил такой большой опыт. И вот в решении вопросов с гражданами, когда приходят на прием, это тоже очень важно. Вот сейчас мы осматриваем брусчатки, которые здесь уложили возле Национальной филармонии. И здесь вот работают специалисты, экскаваторы, работники. Здесь укладывают красивую брусчатку. И далее мы отправимся уже по другим муниципальным предприятиям, в которые мы запланированы вот в рамках сегодняшнего дня с мэром города Бишкек Айбеком Юнушалиевым. Студия.
0: Спасибо, Эрмек. И о погоде. Сегодня днем на большей части территории дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Местами осадки интенсивные. На высокогорных участках дорог гололедица. Температура воздуха Чуйская область плюс 20-25, Талаская область плюс 18-23, Баткентская, Ошская, Джалабадская области плюс 25-30, Иссык-Кульская и Нарынская области плюс 15-20. В Бишкеке временами дожди, грозы, днем плюс 25-27.
2: Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттиги, банк же микрофинансылык компаниянын лицензиясы жокко чыгарылган учурда, аманатчыларга пайыздарды кошкондо 1 миллион сомго чейин аманаттын төлөнүшүнө кепилдик берет. 2026 жылы футбол аламы кайрадан берген. Бұл жолу тарғы турнир бір емес, үч өлкөді. Америка Кошмы Штаттары, Канада жына Мексикада өтіп, футболдың чынығы бор-борна айланат. Ермандардың шаңына толғын 16 стадионды. Ар бір гол үміт, ар бір бас қиял, ар бір беттеш тарғы менен қоштылат. Қайталанғыз масштабтағы бұл чоң спортты оқуяда. Бірінші жолу 48 команда өз ара беттешіп, чемпионын анықтайды. Дүйнөлік футбол. Легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыбыздын оюндарын өткөрүп жибербекпиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554-45-54-44. Кыргызстан инвесторлор үчүн ачык өлкө. Кыргызстан стратегиялык жайгашуусу, жагымдуу инвестициялык климаты жана бизнесте мамлекеттик колдоонун уникалдуу айкалышы менен ишенимдүү өнөктөш жана жаңы мейкиндик. Инвесторлор үчүн жол картасы сунушталып, онлайн каттоо, коштоп жүрүү колго алынды. Кыргызстан коопсуз өлкө.

0: Здравствуйте, на Беренче Радио информационно-аналитическая программа «Кыргызстан», и сегодня в фокусе нашей программы. Открытый кабинет территории ответственности. День с мэром города Бишкек. Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев принимает участие в проекте «Открытый кабинет территории ответственности». Представляет информацию о своей работе по развитию столицы и актуальных городских вопросах. В преддверии летний туристический сезон. С 5 июня возобновляется движение пассажирского поезда по маршруту Бишкек-2 Балыкчи-Пляж. Как сообщают в государственном предприятии национальная компания «Кыргыз-Темир-Жолу», в 2026 году поезд будет курсировать до середины сентября. С 5 по 21 июня рейсы запланированы по пятницам, субботам и воскресеньям, а с 26 июня по 13 сентября ежедневно. К этим темам, уважаемые наши радиослушатели, мы обращаем ваше особое внимание. И хотелось бы напомнить, что служба информационной политики администрации президента Кыргызской Республики еще 10 мая запустила медиапроект «Открытый кабинет. Территория ответственности». Цель данной инициативы – повысить прозрачность работы исполнительной власти, показать новую культуру государственного управления. Проект позволит гражданам видеть деятельность кабинета министров не только через официальные сообщения, но и в формате ежедневного рабочего процесса. В проекте, напомню, принимают участие председатель кабинета министров, его заместители, руководители министерств и ведомств, а также полномочные представители президента в областях. Как отмечается, журналисты и блогеры смогут сопровождать руководителей в течение всего рабочего дня. Это дает возможность наблюдать за процессом принятия решений, выездными инспекциями проблемных объектов и встречами с экспертами. Программа проекта, как вы, уважаемые радиослушатели, понимаете, включает утренние эфиры на радио, на телевидении, пресс-брифинги, выезды на объекты, экспертные встречи с главными редакторами СМИ, открытые совещания, видеомосты с регионами и итоговые подкасты. Во время видеомостов планируется обсуждение исполнения поручений, включая ход реализации 113 ключевых промышленных объектов. И сегодняшний день не исключение, как я уже проанонсировала. Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев принимает участие в проекте «Открытый кабинет. Территория ответственности». Сегодня журналистам он представляет и озвучивает информацию о своей работе по развитию столицы и актуальных городских вопросов. Я напомню, что сегодня мэр Бишкека Айбек Джунушалиев был сегодня рано утром на Беренче Радио, где рассказал о том, как столица развивается, какие предпринимаются меры по дальнейшей инфраструктуре любимого города, и также ответил на вопросы радиослушателей, телезрителей, которые задавали вопросы касательно, например, ирригации, касательно того, в какой надлежащий вид нужно привести городские тротуары в Бишкеке. Также напомню, что буквально накануне заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлис Акунбеков также принял участие в медиапроекте «Открытый кабинет» и поделился с представителями СМИ своим рабочим графиком, который, конечно, все услышали, и это все делалось в сопровождении представителей СМИ. На встрече с мэром Айбеком Джунушалиевым находится наш корреспондент Эрмек Актанов, и где, какие объекты посетил уже мэр Бишкека, о чем он говорил, мой коллега обязательно расскажет. Сейчас у нас будет возобновлена прямая телефонная связь с нашим коллегой, но хотелось бы мне сейчас поговорить вот о чем. Как уже все вы, уважаемые радиослушатели, понимаете, в преддверии летний туристический сезон, и как я уже проанонсировала, с 5 июня возобновляется движение пассажирского поезда по маршруту Бишкек 2 Балыкчи-Пляж. Об этом сообщили в государственном предприятии «Кыргыз-Темир-Жолу». И вот летний поезд, который уже с 5 июня возобновит свое движение, традиционно будет курсировать до середины сентября и обеспечит удобное сообщение для отдыхающих, которые и направляются на отдых на Иссык-Куль. И о том, что из себя, о том, какой это будет маршрут, какие дни будут задействованы вот в этом маршруте, мы сейчас узнаем из материала материала, который подготовил другой мой коллега Канат Султакеев.
1: Согласно информации Кыргызтемиржолу, в начале летнего сезона рейсы будут выполняться по пятницам, субботам и воскресеньям, а затем поезд перейдет на ежедневное движение. Отправление со станции Бишкек-2 в 8 часов 6 минут утра. В составе поезда предусмотрено до 16 вагонов различных категорий комфортности. О расписании движения и запуске летнего маршрута рассказал начальник железнодорожной станции Бишкек-1 Кубанычбек Чекиров.
2: В 2026 году поезд будет курсировать до середины сентября, с 5 по 21 июня по пятницам, субботам и воскресеньям, с 26 июня по 13 сентября ежедневно. Согласно расписанию, отправление со станции Бишкек-2 запланировано в 08:06, прибытие в Балыкчи в 12:12, на остановочный пункт Балыкчи-пляж в 12:30. Обратный рейс будет отправляться в 18:40, а прибытие в Бишкек ожидается в 23:11. В составе поезда предусмотрено до 16 вагонов различных категорий комфортности: межобластные вагоны, люкс, VIP и VIP-купе.
1: Начальник железнодорожной станции Бишкек-1 Кубанычбек Чекиров также подробнее остановился на стоимости проезда и категориях вагонов, отметив, что тарифы зависят от выбранного уровня комфортности и способа оплаты. По его словам, для пассажиров предусмотрены как доступные межобластные вагоны, так и более комфортные категории – люкс, VIP и VIP-купе, что позволяет выбрать оптимальный вариант поездки в зависимости от предпочтений и возможностей пассажиров.
2: Стоимость проезда в межобластных вагонах составляет 180 сомов при оплате наличными и 150 сомов при безналичной оплате. Для детей от 5 до 10 лет билет стоит 90 и 73 сома соответственно. Проезд в вагоне класса люкс обойдется взрослым в 600 сомов наличными или 500 сомов при безналичной оплате. Детям 300 и 250 сомов соответственно. Проезд в вагон VIP-класса стоит 1000 сомов наличными или 800 сомов при безналичной оплате. Для детей цена составит 500 и 400 сомов соответственно. Также доступны VIP-купе. Стоимость одного купе – 7200 сомов при оплате наличными и 6000 сомов при безналичном счете. Цена не зависит от станции посадки и высадки пассажира. Приобрести билеты можно на сайте ticket.railway.kg, через мобильное приложение railway.kg, в кассах железнодорожного вокзала Бишкек-2 по адресу бульвар Эркиндик 1А. Стоимость проезда не зависит от станции посадки и высадки пассажира. Продажа билетов стартует 21 мая.
1: Летний поезд Бишкек-Балыкчи ежегодно пользуется популярностью у отдыхающих. В прошлые сезоны пассажиры отмечали удобство маршрута и живописные виды по пути к Иссык-Кулю.
3: Поезд с детьми удобнее ездить, им там маршрутки, ты сидишь вот так на одном месте, никуда не пойти, ничего, ни в туалет сходить, с ними они укачивают дороги на маршрутке. В поезде вообще не укачивают никого их. Могут походить, побегать, посидеть, полежать, поиграть. Дешевле, опять же.
4: Условия абсолютно нам понравились. Комфортабельные вагоны. Есть вагон-ресторан. Конечно же, всем смотрящим будет интересно. Есть обустроенные санузлы. Это немаловажно. Панорамные окна, которые просто захватывают, конечно, дух. Но при этом все абсолютно безопасно.
5: Живу в городе, столица Словакии, Братислава. Ну, я первый раз в Кыргызстане. Первый раз иду этим поездом. Но прошел всю Европу. И прошел и Казахстан, и Узбекистан был. Так что сравниваю.
1: Продажа билетов стартует 21 мая. Приобрести их можно в кассах вокзала Бишкек-2 и онлайн через официальные сервисы Кыргызтемиржолу. Летний поезд традиционно остается одним из самых востребованных способов добраться до побережья Иссык-Куля. Канат Султакеев, Биринчи радио.
0: И далее к другой не менее важной теме. В Евразийском экономическом союзе с 1 сентября запустят механизм прослеживаемости отдельных товаров. Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник управления координации ЕАЭС Министерства экономики и коммерции Кыргызской республики Элимбек Каныбекулу. По его словам, вопрос был рассмотрен на заседании Совета Евразийской экономической комиссии накануне 20 мая. И, как сообщил представитель Министерства экономики, в перечень товаров для первоначального запуска системы вошли холодильники, морозильники, телевизоры и стиральные машины, причем постепенно этот список будет расширяться. Он напомнил, что соглашение о прослеживаемости товара в рамках ЕАЭС было подписано в 2019 году. С 2022 по 2025 годы страны Союза проводили пилотный проект по холодильникам и морозильникам, и по итогам успешного проведения пилота сейчас была договоренность, что этот механизм уже будет запущен с 1 сентября. Как отметил представитель Министерства экономики, при экспорте товаров в страны Евразийского экономического союза потребуется загрузка в систему пакета документов, в том числе таможенных деклараций, подтверждений ввоза продукции из третьих стран. И было отмечено, что бизнесу необходимо заранее подготовиться к новым требованиям. Кроме того, на заседаниях Совета Евразийской экономической комиссии 27 апреля, 20 мая были рассмотрены вопросы маркировки товаров, и в перечень маркируемой продукции вошли питание для спортсменов, детские игрушки, лакокрасочные строительные материалы, а также растворимые и завариваемые напитки. Также были внесены изменения в правила надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза для стерильных лекарственных средств, и, как сообщается, требования были ужесточены в отношении инъекций, вакцин, капельниц и растворов. Новые правила приведены в соответствии с международными и европейскими стандартами и предусматривают вопрос усиления требований к чистоте производства, управлению рисками и инженерным системам. Также хотелось бы отметить, что с 1 сентября 2026 года после запуска механизма прослеживаемости товаров налогоплательщикам дадут месяц на внесение остатков отдельных видов техники в национальную систему. Сегодня на брифинге речь шла о том, чтобы вот холодильники, морозильники, стиральные машины, телевизионная аппаратура подлежат прослеживаемости в рамках соглашения Евразийского экономического союза. И время с 1 сентября до 1 октября, то есть, иначе говоря, месяц будет даваться на внесение остатков в национальную систему. Сегодня на брифинге представитель Государственной налоговой службы Самаган Аманкулов сообщил, что механизм прослеживаемости товаров вводится в рамках соглашения, которое подписали страны Евразийского экономического союза в Астане в 2019 году. И основная цель – это своего рода подтверждение законности ввоза товаров на таможенную территорию союза и контроль их перемещения между государствами-членами Евразийского экономического союза. С 2022 года страны Евразийского экономического союза проводили тестирование системы по открытым защищенным каналам связи, а также был реализован пилотный проект. И вот решением Совета Евразийской экономической комиссии от 26 января 2026 года перечень товаров для постоянной прослеживаемости был расширен. И еще хотелось бы напомнить, что в него входят холодильники, бытовые морозильники, стиральные машины, в том числе для прачечных и с функцией отжима, а также телевизионная аппаратура. В группу телевизионной аппаратуры, как отметил представитель Государственной налоговой службы, можно отнести телевизоры, в том числе смарт-телевизоры, которые имеют функции звукозаписи и воспроизведения. Что еще немаловажно, на трассах транспортных коридоров Евразийского экономического союза теперь введены единые весогабаритные требования. И раньше из-за разницы в требованиях к весу и габаритам машин в разных странах перевозчики не могли загружать транспорт максимально эффективно. И вот таким образом сейчас обеспечивается технологическое единство более 14 тысяч километров автомобильных дорог Евразийского экономического союза. А вот более подробно мы узнаем из следующего материала.
6: 17 мая вступило в силу соглашение о допустимых массах, осевых нагрузках и габаритах транспортных средств при движении по автомобильным дорогам государств-членов ЕАЭС, включенным в евразийские транспортные коридоры. Ранее из-за разницы весогабаритных требований перевозчикам приходилось отказываться от оптимальной нагрузки. Теперь бизнес может осуществлять доставку грузов по евразийским транспортным коридорам без необходимости разделения партий товаров и перемещения части груза на другое транспортное средство. Министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзбек Куджошев рассказал о вступившем соглашении.
7: 17 мая текущего года вступило в силу соглашение о допустимых массах, осевых нагрузках и габаритах транспортных средств при движении по автомобильным дорогам стран ЕАЭС, включенным в Евразийские транспортные коридоры. Это знаковое событие, подтверждающее нацеленность стран пятерки на создание единого транспортного пространства и практическое решение, приносящее пользу перевозчикам. Таким образом, обеспечено технологическое единство более 14 тысяч километров автомобильных дорог стран ЕС. Данное соглашение сыграет важную роль в снижении транспортных издержек в рациональном обслуживании грузопотоков. По нашим оценкам, в отдельных случаях выгода при международных автомобильных грузоперевозок с учетом норм соглашения может достигать 15%. Ранее перевозчики были вынуждены отказываться по оптимальной нагрузке. Теперь же бизнес сможет осуществлять доставку грузов по евразийским транспортным коридорам без необходимости разделения партии товаров. Перевозчику также не понадобится получение специального разрешения, которое требовалось ранее в случае действия по одному из государств в более низких весогабаритных параметрах. В условиях трансформации торговых потоков и глобальной неопределенности Евразийская экономическая комиссия продолжает работу, направленную на создание устойчивой транспортной сети, позволяющая сделать перевозку быстрой, безопасной и технологичной.
6: Также перевозчику не понадобится получение дополнительного специального разрешения, которое требовалось ранее в случае действия в одном из государств более низких весогабаритных параметров. Вступление в силу соглашения позволило устранить еще одно препятствие, действующее на внутреннем рынке Союза, и приблизило к созданию общего рынка транспортных услуг. Экономист Искендер Шаршеев отмечает, что проблемы с документами таможенного транзита существовали уже давно.
8: Должно было, естественно, давно уже быть развито нечто вроде карнет-тир. У нас есть сейчас концепция вот электронной товарно-транспортной накладной, электронные пломбы, концепция контейнерных перевозок, мультимодальных перевозок. И в Евразийском экономическом союзе существовали определенные задачи, вопросы. Например, книжки МДП в иных случаях могли быть признаны, а могли быть не признаны. И, соответственно, логистика очень была затруднена, особенно при въезде через Казахстан на российскую территорию. Поэтому здесь, вот, конечно, все остальные страны, вот, в основном ЕАЭС, вроде бы, как бы проблем не создавали.
9: С книжками МДП и с такой сильнообразной проверкой грузов.
6: В условиях перераспределения торговых потоков и глобальной неопределенности Евразийская экономическая комиссия продолжает деятельность, направленную на создание устойчивой транспортной сети, позволяющей сделать перевозку быстрой, безопасной и технологичной. Искендер Шаршеев поделился, что в странах ЕАЭС должна быть свобода перемещения грузов.
8: Сейчас, получается, вот этот вопрос все еще остается, и, соответственно, должен быть решен. Как-то должно быть унифицировано таможенные проверки, досмотр, увеличена свобода перемещения грузов. Де-факто этого не было и не бывает, да, не всегда это бывает. И особенно вот для швейной продукции в последнее время, да, очень участились вот эти выборочные или тотальные проверки на границах, задержки многодневные. Поэтому, да, это, наверное, должно решить какие-то вот такие моменты. Но, как бы, часть каких-то вопросов покрывается этим. Ну, еще очень много работы впереди.
6: Отметим, теперь на трассах транспортных коридоров ЕАЭС действуют единые весогабаритные требования. Таким образом, обеспечивается технологическое единство более 14 тысяч километров автомобильных дорог ЕАЭС. Айдай Низаркулова, Биринчи радио.
0: Напомню, в эфире Биринчи радио информационно-аналитическая программа «Кыргызстан». Мы продолжим работу чуть позже. Сейчас у нас новости этого часа. Новости часа послушаем, после чего продолжим.
1: Председатель кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской республики Адылбек Асамалиев с рабочим визитом находится в Туркменистане. В ходе визита председатель кабинета министров примет участие в очередном заседании Совета глав правительств Содружества независимых государств, где будут обсуждены вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Кроме того, в рамках визита ожидается встреча с руководством государства. Под председательством государственного секретаря Кыргызской республики Арслана Койчиева накануне 21 мая состоялось очередное заседание Организационного комитета по подготовке и проведению юбилейного Иссык-Кульского международного форума. В ходе заседания участники отметили, что общая концепция форума, его название и темы для обсуждения должны соответствовать современным мировым тенденциям и актуальным вызовам, а также внесли ряд предложений, направленных на дальнейшее повышение содержательного уровня мероприятия. Ожидается, что в юбилейном форуме примут участие всемирно известные ученые, лауреаты Нобелевской премии, научные деятели, известные поэты и писатели, государственные и общественные деятели из более 20 стран мира. В завершении совещания Арслан Койчиев отметил приближение сроков проведения форума и подчеркнул необходимость системной и оперативной работы со стороны всех соответствующих государственных органов и ответственных структур в рамках утвержденного плана мероприятий. В Астане 28 и 29 мая пройдет 5-й Евразийский экономический форум. Об этом сообщил руководитель управления координации ЕАЭС Министерства экономики и торговли Кыргызстана Элимбек Каныбекулу на пресс-конференции в агентстве «Хабар». По его словам, в форуме примут участие представители государственных органов Кыргызстана. Мероприятие пройдет под эгидой ЕАЭС в глобальной цифровой гонке «Фокус на искусственный интеллект». В рамках форума особое внимание будет уделено практическим вопросам бизнеса. Для компаний запланированы выставка-ярмарка и насыщенная деловая программа, направленная на развитие предпринимательства. Также форум приурочен к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС. Одной из ключевых тем повестки станет обсуждение совместного заявления по ответственному развитию искусственного интеллекта в рамках ЕАЭС. Главы государств также подведут итоги реализации подходов по развитию торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами Союза за 2021-2025 годы и рассмотрят перспективы дальнейшего взаимодействия. Кроме того, участники обсудят итоги международной деятельности ЕАЭС, вопросы совершенствования таможенного регулирования, бюджетной политики Союза, а также результаты внешнего аудита органов ЕАЭС за 2025 год. По итогам заседания ожидается принятие ряда решений и подписание документов, направленных на дальнейшее укрепление экономического сотрудничества между государствами-членами ЕАЭС. Ряд товаров, ввозимых в Кыргызстан, освобожден от уплаты ввозной таможенной пошлины. Об этом сообщает Министерство экономики и коммерции Кыргызстана. По их данным, на заседании Совета Евразийской экономической комиссии была поддержана инициатива Кыргызстана об освобождении до 31 декабря 2026 года от ввозной таможенной пошлины какао-порошка в объеме до 300 тонн. Решение позволит обеспечить внутренний рынок сырьем для производства шоколадной, кондитерской, хлебобулочной, молочной продукции, а также напитков и сухих смесей. Также поддержано предложение Кыргызстана о расширении перечня товаров, освобожденных от таможенных пошлин, необходимых для проведения мероприятий Совета глав государств ШОС и шестых всемирных игр кочевников. Продолжайте слушать Биричи радио. В эфире новости часа и к другим темам. В Кыргызстане разрешено выращивание лекарственных растений в сельском хозяйстве. Соответствующий закон подписал президент Садыр Жапаров, сообщили в администрации главы государства. Документ был принят Жогорку Кенешем 15 апреля текущего года и направлен на создание правовой базы для развития производства, переработки и устойчивого использования лекарственных растений в стране. Согласно внесенным изменениям, физические и юридические лица получают право культивировать лекарственные растения в сельскохозяйственных условиях. В перечень входят валерьяна, шалфей, шафран, ферула, радиола розовая, солодка, облепиха, шиповник, боярышник, ромашка, лаванда и другие. При этом установлены ограничения. Выращивание аконита борца запрещено в жилых зонах и на территориях, прилегающих к социальным объектам, школам, больницам, детским садам и другим учреждениям. Закон также предусматривает возможность использования дикорастущих лекарственных растений в условиях сельхозпроизводства без взимания платы за пользование ресурсами растительного мира. Кроме того, документ предусматривает государственную поддержку внедрения инновационных технологий в агропромышленный сектор, развитие селекции и семеноводства, а также использование маркерной и геномной селекции в животноводстве. Закон вступает в силу с момента официального публикования. В рамках медиапроекта «Открытый кабинет. Территория ответственности» мэр Бишкека Айбек Джунушалиев вместе с представителями СМИ протестировал электробус марки «Хайджер», который сейчас проходит испытания в столице. «Сегодня мы тестируем электробусы четырех компаний – «Хайджер», «Гили», «Ютон» и «Жонтонг». Нам представлены модели длиной 8,8,7 и 8,8 метра. Сейчас мы ищем именно короткие электробусы, так как планируем закупить 624 единицы для обслуживания новостроек и присоединенных городу новых территорий, сообщил градоначальник. По его словам, в июне ожидается начало поставок новой партии. В настоящее время ведутся переговоры со всеми производителями, где каждая компания заявляет о готовности выступить и поставить до 200 автобусов. Главное требование муниципалитета к производителям – срок эксплуатации техники не менее 10 лет. Мэр подчеркнул, что финансовые возможности города пока не позволяют менять транспорт каждые 5-6 лет. Муниципалитет уже неделю тестирует электробус марки «Хайджер», в том числе проверяет работу кондиционеров в летний период. Запас хода этой машины составляет 300 километров, а она рассчитана на 24 сидячих и около 40 стоячих мест. По итогам испытаний город выберет лучшую модель среди брендов. В Бишкеке с 1 июля оплата проезда в автобусах полностью перейдет на безналичную форму. Об этом сегодня, 22 мая, сообщил мэр столицы Айбек Джунушалиев. По его словам, такое решение принято для того, чтобы водители не отвлекались на прием оплаты во время движения, а также чтобы исключить различия в стоимости проезда. В случае неисправности оборудования для безналичной оплаты пассажиры имеют право проехать бесплатно. Ответственность за это должна нести компания «Тулпар», которая устанавливала данное оборудование, сказал мэр. В Бишкеке на арене «Джаштык» с 23 по 26 мая пройдет чемпионат Азии по художественной гимнастике. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Хабар» сообщил директор дирекции по олимпийским видам спорта Мелис Тобокелов. По его словам, в чемпионате примут участие около 200 гимнасток из 19 стран. В настоящее время спортсмены уже прибывают, размещаются в отелях и проводят тренировки. Со стороны Департамента физической культуры и спорта созданы все необходимые условия. Мы готовы к проведению чемпионата Азии. Мероприятие стартует уже завтра, отметил он. Как сообщается, турнир проводится в 21 раз среди юниоров и в 17 раз среди сеньоров. В нем примут участие сильнейшие атлеты из целого ряда азиатских стран. В их числе спортсмены из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Китая, Японии, Южной Кореи, Таиланда, Монголии, Малайзии, Сингапура, Филиппины, Лаоса, Таджикистана и других государств. Напомним, главной особенностью данного турнира является то, что он является отборочным этапом, где будут разыграны лицензии на азиатские игры и чемпионат мира. Курсы валют по отношению к сому, установленные Нацбанком на сегодня: 1 доллар США 87 сомов 45 тын, 1 евро 101 сом 64 тын, 1 российский рубль 1 сом 23 тын, 1 казахский тенге 18 тын, 1 китайский юань 12 сомов 86 тын. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня днем на большей части территории дожди и грозы, в высокогорных районах снег, местами осадки интенсивные, на высокогорных участках дорог гололедица, ветер западный 4-9 метров в секунду, днем местами с усилением до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха: Чуйская область плюс 20-25, Таласская область плюс 18-23, Баткенская, Ошская и Джалабадская области плюс 25-30, Иссык-Кульская область плюс 15-20, Нарынская область плюс 15-20. В Бишкеке временами дожди, грозы, ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25-27.
10: Первое информационное радио.
0: Я напомню, что в эфире Биринчи радио, информационно-аналитическая программа «Кыргызстан». И сейчас переходим к главной теме сегодняшнего эфира. Я напомню, что служба информационной политики администрации президента Кыргызской республики еще 10 мая запустила медиапроект «Открытый кабинет. Территория ответственности». И цель этой инициативы – повысить прозрачность работы исполнительной власти и показать новую культуру государственного управления. И сегодняшний день, как я уже отметила, не исключение. Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев принимает участие в проекте «Открытый кабинет территории ответственности», представляет информацию о своей работе по развитию столицы и актуальных городских вопросах. Сегодня мэр сообщил, что больше всего недоволен работой муниципального предприятия «Бишкек Асфальтсервис». Об этом он сообщил сегодня в ходе мероприятия «Открытый кабинет». Подробнее о том, как проходит сегодняшний день столичного градоначальника, расскажет обозреватель Биринчи радио Эрмек Актанов. Эрмек, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Ирина. На самом деле сейчас мы едем уже на очередной объект в рамках вот открытого кабинета, в рамках мероприятий, которые проводятся вот по всей стране. Ранее я помню, что мэр столицы принимал участие вот со встречей со жителями всех районов нашей столицы. И вот первое, что сегодня мы начали, мы в кабинете мэра, он рассказал о том, вот, какой, так сказать, распорядок сегодняшнего дня, какие объекты мы вместе с журналистами посетим. И давайте послушаем вот речь мэра столицы о том, вот, как начинается рабочий день градоначальника.
12: Я когда из дома ухожу, я уже на работе в городе. Соответственно, у меня рабочий день уже начинается с утра. Даже если я по дороге где-то увидел какие-то недостатки в работе. Вот сегодня там по Фрунзе ехал, вчера в Кактусе тоже показали, вот жительница там возмущается. Я тоже активно подтвердил эти доводы, сказал, да, действительно, я тоже вот проезжал, утром проезжал, вечером проезжал, одна вот экскаватор как стоял, так и стоит, говорю, он даже там угол не поменял, даже ни на метр не отъехал, не подъехал, значит, целый день там навряд ли работа была, да, я отписал и сказал, чтобы активизировали работу, на что мне даны были объяснения, что там заливка бетон, там технал, ну, как всегда, у подрядчиков тысячу причин порой ничего не делать, иногда мне так кажется, а иногда я ошибаюсь, да, почему, потому что действительно там проводится тот объем работы, который не позволяет там, например, этой технике же сейчас въезжать, там что-то делать, поэтому есть такие моменты, где-то замечаем вещи, и уже в процессе, пока я до работы доезжаю, потому что вторник, четверг я или пешком, или на велосипеде, в зависимости от погодных условий, и мне есть возможность. Если я на велосипеде, то я делаю круг шире, больше, где-то в какие-то участки заезжаю, и

0: Этот марш до города, да, конечно, мы постараемся оперативно. Почему? Потому что, ну, это...
1: То есть вы не отдыхаете?
0: В принципе, так и есть. Даже в выходной день, если даже с внучкой гуляю, я могу сфотографировать, отправить, и в то же время и с внучкой вроде, я в то же время...
2: Сермек?
3: Да, на самом деле, после этого мы направились в следующий кабинет, где ведется личный прием мэра столицы, и двое граждан, представители общественной организации, побеседовали, задали свои вопросы актуальные, которые волнуют их, и после этого мы отправились дальше. Где сейчас строится новый фонтан, и вокруг территории облагораживают, в частности, ложится брусчатка такая, и туда мы направились далее уже на автобусе к следующим нашим объектам, которые находятся уже непосредственно ближе к аэропорту. Станцию юных техников. И вот во время того, как журналисты задавали вопросы со стороны журналистов, спросили вот три главных проблем, которые существуют в нашем городе, которые вот мэр хотел бы отметить, и над которыми ведется работа постоянно. Давайте послушаем отрезок из интервью.
0: Три проблемы. Это проблема города, который не секрет ни для кого. Это первое, это пробки, это заторы. Мы сегодня в рамках разработки генерального плана, вы знаете, мы привлекли иностранную фирму, то есть научно-исследовательский институт Санкт-Петербурга. Даже они говорят, что на сегодняшний день в постсоветском пространстве город Бишкек является медленным городом. То есть они отмечают, пробок нет, чтобы мы 2-3 часа ставим, но город очень медленно двигается. То есть мы от одного затора на второй затор, третий затор, и движение очень медленно. И поэтому в этом генеральном плане были предусмотрены дорожные развязки, предусмотрены кольцевые, да, которые большая кольцевая, средняя, малая, которые бы давали возможность разгрузить. То есть сегодня мы говорим о формировании целой новой дорожной инфраструктуры, которая позволила бы, если даже не 700 тысяч, да, автотранс, потому что это невозможно, даже при любой развязке мы 700 тысяч, которые у нас сегодня ездят по городу, мы не развезем, да, так сказать. Но в то же время создать локации, вот эти точки притяжения, растащить так, если можно так сказать, и тем самым разгрузить центр города и позволить решать вот эти заторы. Более того, вы знаете, что мы там предусмотрели трамвайные линии. Они предложили трамвай. Почему? Потому что на сегодняшний день это то направление, которое развивается очень интенсивно, если можно так сказать. Если вчера мы говорили про бесконтактный трамвай, то есть который не требует проводов, да, и они могут двигаться только на рельсах, то сегодня есть уже технологии, которые позволяют безрельсовый и бесконтактный трамвай. Трамвай что это? Это общественный транспорт, который позволяет единовременно перевозить, например, 5-6 раз больше, чем автобусы, и ездить по отдельно выделенной дороге. Да? То есть, соответственно, мы можем через вот эти вопросы решать разгрузку. Вообще мы над этим работаем. Но при этом я хочу отметить одно. Мы не исключаем, если завтра у нас будут инвесторы, которые предложат решение, что будет метро, мы скажем, не вопрос, давайте мы готовы в этом... В случае мы мобильны. Мы готовы внедрять любые решения, которые будут подкреплены финансами, подкреплены технико-экономическим обоснованием, и они найдут решение. Почему? Потому что мы даже канатную дорогу мы сегодня не убрали со счетов. Она до сих пор существует, над ней мы работаем. Несколько направлений мы проработали, и буквально, если даже вот на днях они обязуются решить уже финансовую составляющую, то мы не будем говорить «нет». Мы будем использовать все возможные механизмы нововведения для того, чтобы решать вопрос запора.
3: Да, на самом деле, вот сейчас мы едем в автобусе на очередной объект, и здесь до сих пор журналист задает вопросы мэру, и вот я хотел отметить, что очень мало личного времени остается, постоянно мэр находится на работе, и в частности, вот задали вопрос даже, как он справляется со стрессом, отметил, что как бы проблем в городе много, но он как бы обдумывает при всех этих проблемах и принимает решения. Ну, вот такой еще один объект. юных техников, которые вот планируется завершить уже с Киром и Юрием, но сейчас там работа проводится, это четырехэтажное здание, там будут разные секции по разным направлениям, это робототехника, кардиология.

0: как кораблестроение, 3D направление, в целом это 4-этажное здание с угольным этажом. Здесь будут обучаться дети до 18 лет. И, как сообщила глава данного центра, она отметила, что здесь, да, очень такая большая работа проводится, и кружки, которые будут здесь функционировать, очень будут актуальны для молодежи, для детей, которые вот находятся здесь, рядом, и обучаются в городе Бишкек. Сейчас вот мы можем отметить о том, что уже буквально к первому числу лета, 1 июля, данное 4-этажное здание будет уже занятия, которые будут проводиться опытными учителями, наставниками. Здесь разные вопросы задаются. Вот говорили о том, что с 1 июля этого года, например, в общественном транспорте уже прекратится прием наличных. Уже если у тебя нет как бы карточки либо QR-кода, ты не сможешь как бы зайти и оплатить проезд, то водители уже не могут не пускать. А если, например, система иногда порой не срабатывает, например, QR не считывает, либо карточка не работает, и вот сам тулбар не работает, то ответственность уже несет со стороны тулбара, и проезд для людей будет как бы бесплатным, если не будет как бы проходить оплата. Очень много говорилось вопросов по поводу вот средств передвижения индивидуальных, самокаты, велосипеды, вопрос такой острый. Мы знаем, что очень много жалоб со стороны горожан, которые жалуются, что эти самокаты, те же самые велосипедисты на большой скорости едут по выделенной полосе и сбивают пешеходов, людей, которые идут, ну, действительно сложный вопрос, и все-таки не получится найти компромисс в этом вопросе, то тоже будут приниматься жесткие меры по этим же самокатам и велосипедам, которые передвигают, по самокатам, которые курсируют очень много в столице, они паркуются где угодно, даже вот порой трудно пройти из-за их обилия. Конечно же, проблема экологической части города очень тоже такая важная, и проблема решения со смога тоже уделяется большое внимание. Давайте послушаем отрывок из речи городоначальника.
1: Хочу сказать, мы на вашей тоже стороне, когда вы возмущаетесь относительно зеленых зон. Опять же, по генеральному плану у нас зеленые зоны в городе Бишкек сократились 3 раза. Если по нормам это 16 квадратных метров, не то что сократились, а вот не достают на норму, да, мы расширяем все это, а вот зеленые зоны не успевают развиваться вот в этом направлении. Мы сегодня обеспечим это 4 квадратных метра. Поэтому в новом генеральном плане мы очень много показываем. Сейчас же приходят нам застройщики, а почему вы показали зеленую зону? Мы же здесь могли дома построить. Мы говорим, а где людям потом отдыхать? Как в городе вы дышать, жить будете? Поэтому мы сохраняем и формируем эти зеленые зоны. На сегодняшний день большинство скверов, парков, которые были до этого без ухода, мы сегодня восстанавливаем там более 60 парков, скверов. Мы уже проводим работы. Я еще раз повторяю, есть факты, но давайте мы вот сопоставим. Когда мы потеряли Карагачеву рощу, вот в 2005 году, никто же ничего не говорит. В 2010 мы потеряли Ататюрк половину, да? То есть сколько зеленых насаждений мы там потеряли? Очень много. Сегодня, да, происходит это, но мы же это не просто смотрим. Мы создаем дорожную инфраструктуру, мы решаем ряд других проблем.
2: Пермяк?
0: Да, вот и сейчас мы приехали на очередной объект в рамках года прибыли, просто те же заезды по проспекту Айтматова, вопросы самокатов, вопросы мусора, вопросы общественного транспорта. Ну, здесь вот еще была такая речь со стороны мэра, то, что вот это не рейсы, да, получается, вот, да, в городе Бишкек, общественного транспорта, и там, возможно, цены будут от 50 до 70 сомов. Это вопрос прорабатывается, и вопрос очень такой важный. Сейчас мы приехали на объект, да, в котором находится. Сейчас я просто не вижу, вот идет такой дождь, мы сейчас выходим из автобуса, но здесь мы одеваем бочину для того, чтобы пройти на очередной объект, потому что здесь соляка, грязь, и планируется тоже попасть на мусороперерабатывающий завод, там посмотреть. К этому стоит добавить, что вот только что мы выехали с западного автовокзала бывшего, который находится вот близ нашей корпорации, тоже близ Орского рынка. Здесь будет музей ретро-автомобилей, коллекторах там и, конечно, это будет какая-то коммерческая составляющая данного местоположения, потому что здесь будет такой детский центр, центр по продаже вот, питания. Ну, так или иначе, вот инвестора было заключено соглашение между кабинетом министров и вот инвестиционной компанией по поводу строительства на месте западного вокзала ретро-музея. Кроме этого, будет здесь детский центр и так далее. И мы можем уже видеть, что здесь проводилась такая большая работа, и когда будет зал в эксплуатацию данный объект, очень трудно сказать, потому что работы здесь ведутся. Ну, вот мы сейчас вышли и пришли на очередной объект, это мэрия города Бишкек, ПУ, Бишкек водоканал, служба водоотведения. И сейчас здесь мы узнаем, вот, какая здесь работа проводится, что нам здесь покажут с участием мэра столицы. Вот такая информация к данному часу, Ирина.
2: Спасибо вам, Эрмек, за ту информацию, которую вы сейчас озвучили. Было очень много интересной информации. Я напомню, что на прямой телефонной связи с нами был обозреватель Биринчи радио Эрмек Актанов. Сегодня, напомню, мэр Бишкека Айбек Джунушалиев принимает участие в проекте «Открытый кабинет территории ответственности», представляет представителям СМИ информацию о своей работе по развитию столицы, актуальных городских вопросах. И, как уже Эрмек рассказал, а это тоже очень интересная информация, многие радиослушатели и горожане спрашивают, а что же будет на месте старого западного автовокзала в Бишкеке. И вот как Эрмек проинформировал, в Бишкеке в 2027 году планируют ввести в эксплуатацию музей ретро-автомобилей, который и разместится на территории бывшего западного автовокзала. На территории бывшего автовокзала также появятся детский развлекательный центр, магазины, детский рынок. И фасад здания планируют отреставрировать с сохранением существующей стилистики. И внутри главного здания разместят эксклюзивные ретро-автомобили, которые будут выставлены на специальных стендах. Как уже Эрмек отмечал, инвестиционная компания арендовала земельный участок сроком на 49 лет, и при этом в будущем все объекты, построенные на территории, будут находиться на балансе столичного муниципалитета. Кстати, для многих горожан очень тоже важная и интересная информация. Это касается того, что вот в Бишкеке с 1 июля оплата проезда на автобусах полностью перейдет на безналичную форму. Об этом тоже сегодня проинформировал столичный градоначальник Айбек Джунушалиев. И вот такое решение было принято для того, чтобы водители не отвлекались на прием оплаты во время движения, а также чтобы исключить различия в стоимости проезда. В случае неисправности оборудования для безналичной оплаты пассажиры имеют право проехать бесплатно. И, как сегодня отметил столичный градоначальник, ответственность за это должна нести компания «Тулпар», которая данное оборудование и устанавливала. Кстати, вот Эрмек упомянул и самокаты. На самом деле самокаты несутся на огромной скорости по тротуарам города, и многие пешеходы даже оглядываются, когда идут по тротуару. Кстати, вот Эрмек упомянул самокаты. Я хотела бы также напомнить, что мэрия Бишкека вынесла на общественное обсуждение проект постановления Кабинета министров о внесении изменений в некоторые решения Кабинета министров в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Вот по данным мэрии, проект предусматривает снижение максимально допустимой скорости движения средств индивидуальной мобильности с 25 до 15 км в час. Данная инициатива направлена на повышение безопасности пешеходов и пользователей средств индивидуальной мобильности в условиях городской инфраструктуры. На этом наша программа, уважаемые радиослушатели, программа «Кыргызстан» завершается. Я напомню, что в студии была Ирина Эгинбаева, а за режиссерским пультом сегодня работала Айгуль Маметова. Оставайтесь на волне Биринчи радио и, как всегда, до встречи на нашей волне.

0: Вы слушаете Беринчи радио, в эфире новости часа. Председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской республики Адылбек Асымалиев в рамках рабочего визита в Туркменистан 22 мая встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердумухамедовым. Двусторонняя встреча состоялась в рамках участия главы Кабинета министров в очередном заседании Совета глав правительств Содружества независимых государств. Председатель Кабинета министров передал от имени президента Кыргызстана Садыра Джапарова теплые приветствия и наилучшие пожелания от имени президента Кыргызской республики Садыра Джапарова. В ходе двусторонней встречи был обсужден ряд актуальных вопросов повестки дня кыргызско-туркменского сотрудничества. Особое внимание было уделено вопросам дальнейшего развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, укрепления взаимодействия в сфере энергетики и транспорта. Кабинет министров Кыргызской республики принял постановление о мерах по совершенствованию системы охраны и защиты от семейного насилия и координации межведомственного взаимодействия государственных органов. Согласно документу, утверждены порядок межведомственного взаимодействия государственных органов, осуществляющих охрану и защиту от семейного насилия и координации их деятельности, порядок оказания помощи лицам, пострадавшим от семейного насилия, по принципу единого окна, координация деятельности и взаимодействия территориальных подразделений, государственных органов и иных субъектов, осуществляющих охрану и защиту от семейного насилия, возложено на полномочных представителей президента Кыргызской республики в областях, местные государственные администрации и мэрии городов Бишкек и Ош. В Бишкеке состоялась презентация обновленного литературно-художественного журнала «Алато». В ходе мероприятия был представлен первый выпуск возрожденного издания. В презентации приняли участие госсекретарь Кыргызстана Арслан Хойчиев, министр культуры, информации и молодежной политики Мирбек Мамбиталиев, председатель Национального союза писателей Кыргызской республики Каныбек Эманалиев, представители литературного сообщества, деятели культуры и писатели. Как отметил Мирбек Мамбиталиев, по инициативе президента при Министерстве культуры создан дом Кыргызстуусу, где будет выпускаться журнал «Алато». Также запущены официальный сайт и страницы издания в социальных сетях. Подчеркивается, что журнал станет площадкой для поддержки молодых авторов и развития современной кыргызской литературы. Напомним, журнал «Алато» был основан в 1931 году и на протяжении десятилетий занимал особое место в литературной жизни страны. На его страницах публиковались произведения кыргызской, русской и мировой литературы, литературно-критические статьи и очерки. В Бишкеке открылся второй ресурсный центр для мигрантов, созданный в рамках проекта «Протект» при поддержке Европейского Союза. Новая площадка будет оказывать консультационную и информационную помощь кыргызстанцам, планирующим трудовую миграцию за рубеж. Далее подробно. Новый ресурсный центр для мигрантов начал работу в Бишкеке на базе Центра трудоустройства граждан за рубежом. Проект реализуется Международным центром по развитию миграционной политики при поддержке Европейского Союза. Как отмечают организаторы, главная задача центра – предоставить гражданам достоверную информацию о безопасной, организованной и легальной трудовой миграции. Здесь будут бесплатно консультировать кыргызстанцев, которые планируют выехать на работу за границу. Специалисты помогут разобраться в вопросах оформления документов, поиска легальной занятости, а также расскажут о рисках нелегальной миграции и трудовой эксплуатации. По данным Министерства труда, подобные центры становятся важной площадкой профилактики мошенничества и торговли людьми. О значении нового центра рассказал заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской республики Мирланбек Байгончоков.
1: Сегодня у нас прошла церемония подписания, и во время своей речи я сказал, что первый центр у нас открылся в городе Ош 2 года назад. Сейчас мы открываем здесь, в Бишкеке. Я уверен, что этот центр будет оказывать ту помощь, которая необходима нашим гражданам, которые собираются выехать. Здесь они будут получать всю информацию, будут обучаться и потом только выезжать. И в этом отношении со стороны центра будет показано всемерное содействие.
0: В свою очередь, заместитель директора по диалогам и сотрудничеству в области миграции Никола Гравиано заявил следующее.
2: For us it is a pleasure to be here and to deepen and strengthen our cooperation with the Kyrgyz government. We are in an extremely interesting time where the country is at the same time a country of origin, of return, of destination.
3: About
2: the country that is country of origin,
3: yes,
2: country
3: yes.
2: of destination and country mm-hmm. of return.
3: То есть сейчас в Кыргызстане именно Кыргызстан находится сейчас в такой ситуации, когда мигранты приезжают и сюда, и отправляют своих граждан в другую страну. То есть это очень важное время сейчас для Кыргызстана.
0: Новый ресурсный центр расположен в городе Бишкек по улице Токтогула 237. И завершение выпуска о погоде. Ночью на большей части территории дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в Чуйской, Талаской, Ошской и Джалабадской, Сыкульской, Нарынской областях местами осадки интенсивные. Завтра днем на большей части территории дожди, грозы, в высокогорных районах снег, местами осадки интенсивные. В Бишкеке временами дожди, грозы, температура воздуха ночью плюс 12-14, днем плюс 19-21.
4: Биринчи радионун жарнама кызматы. Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттиги банк же микрофинансылык компаниянын лицензиясы жокко чыгарылган учурда аманатчыларга пайыздарды кошкондо 1 миллион сомго чейин аманаттын төлөнүшүнө кепилдик берет.
5: Ысык Көл форумуна 40 жыл. Чыңгыз Айтматовдун арты менен Кыргызстан дүйнөлүк гуманисттик идеялар талкууланган цивилизациялар кеңешинин мураскери болуп калды.
6: Чыңгыз Айтматов адабияттын туучокусундагы адам катары дүйнөлүк саясатта өзүнүн ээлеген орду бар экендигин көрсөтө алды да.
7: Мына Чыңгыз Айтматов ушу 20-чы кылымда маданияттын диалогу деген өзүнчө бир пикир алмашууну кайра жараткан да. Ошонун негизинде мына Ысык Көл форуму деле ушу диалогтордун, пикир алмашуулардын негизинде пайда болгон бир өзгөчө эл аралык уюм болуп эсептелет.
5: 2026 жылы июнь айында өтө турган Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык Ысык Көл форуму ааламдашуу доорундагы гуманизм диалогу, жер шаарында тынчтыкты сактоо үчүн түшүнүшүү жана өзгөртүү ымаласын жаратуу. Ысык Көл форуму 2026. Кыргызстан инвесторлор үчүн ачык өлкө. Кыргызстан стратегиялык жайгашуусу, жагымдуу инвестициялык климаты жана бизнесте мамлекеттик колдоонун уникалдуу айкалышы менен ишенимдүү өнөктөш жана жаңы мейкиндик. Инвесторлор үчүн жол картасы сунушталып, онлайн каттоо, коштоп жүрүү колго алынды. Кыргызстан коопсуз өлкө.
8: Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен 11 майдан тарта облустук деңгээлдеги жетекчилер ар бир айыл өкмөттө жергиликтүү калк менен жолугушууларды өткөрө баштады. Май-июнь айларында айыл өкмөттөрдөгү ар бир жолугушуу УТРКнын облустук эфирлеринде жана социалдык тармактагы баракчаларында түз алып көрсөтүлөт. Түз эфирлерди президент Садыр Жапаров убактысына жараша өзү көрүп турат. Октябрь-ноябрда ушундай эле форматтагы жолугушуулар ар бир айыл өкмөттө кайрадан кайталанат. Анда дагы түз эфир уюштурулат. Ошондо май-июнда жарандарыбыз тарабынан айтылган маселелердин чечилген же чечилбегенине баа берилет. Жазында айтылган көйгөй айтылган боюнча күзгө чейин чечилбей кала турган болсо, ошол маселеге тиешеси бар бардык жетекчилер жоопкерчиликке тартыларын өлкө башчы эскертет. Урматтуу каармандар, кандайдыр бир көйгөйүңүздөр болсо, жергиликтүү бийлик тарабынан өткөрүлгөн жолугушууларга катышып, маселелериңиздерди чечкенге аракет кылыңыздар.
4: ¡Gracias!
9: Кыргызстанда болуп жаткан олуттуу окуялар менен өлкөнүн келечегин аныктаган багыттар сизди кызыктырабы? Дүйнөдөгү өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулуу максаттарын ишке ашыруунун жолдору кандай? Ааламдашуу алкагында дүйнөлүк адамзатты бириктирген көйгөйлөрдү чечүүдө Кыргызстан кандай салым кошо алат? Эл аралык мамилелер, соода экономикалык жана маданий гуманитардык алака катыштарды жөнгө салуунун артыкчылыктарын эмнеден көрөсүз? Ушул жана башка маанилүү маселелерди биринчи радиодон талкуулайбыз. Ар дайым дүйшөмбү, шаршемби жана жума күндөрү саат 16:10 өткөндө түз эфирде өтүүчү шах жүрүш программасын угуп, пикир калтырыңыз.

0: Добрый вечер, в эфире итоговый выпуск новостей на Беринче Радио, в студии у микрофона я, Эрмек Актанов. Председатель Кабинета Министров Адылбек Касымалиев в рамках рабочего визита встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердумухамедовым. Двусторонняя встреча состоялась в рамках участия главы Кабинета Министров в очередном заседании Совета глав правительств Содружества независимых государств в Ашхабаде. Подробности далее. Председатель Кабинета Министров передал Бердумухамедову слова приветствия и наилучшие пожелания от имени президента Садыра Джапарова. В ходе двусторонней встречи был обсужден ряд вопросов повестки дня кыргызско-туркменского сотрудничества. Внимание было уделено вопросам дальнейшего развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, укрепления взаимодействия в сфере энергетики и транспорта. Также председатель Кабинета Министров, руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев в рамках рабочего визита в Туркменистан принял участие в заседании Совета глав правительств Содружества независимых государств в узком и расширенном форматах. В ходе своего выступления на заседании в узком формате глава Кабинета Министров Адылбек Касымалиев отметил, что за 35 лет существования СНГ Содружество стало важной площадкой для укрепления многопланового сотрудничества. Повестка показывает, что СНГ остается уникальной площадкой многостороннего сотрудничества от экономики, транспорта до экологии, технологий и гуманитарных проектов. Убежден, что дальнейшее взаимодействие будет способствовать укреплению партнерства, развитию совместных инициатив и сохранению общего историко-культурного наследия. Экономическая повестка Содружества демонстрирует устойчивую положительную динамику, отметил Касымалиев.
1: Экономическая повестка Содружества демонстрирует устойчивую положительную динамику. Растут взаимная торговля, промышленная кооперация и инвестиционные связи. По линии Кыргызстана товарооборот с государствами СНГ в 2025 году превысил 7 миллиарда долларов США и вырос более чем на 9% по сравнению с 2024 годом. Взаимная торговля демонстрирует уверенный рост по широкому спектру направлений, что подтверждает эффективность принимаемых мер по либерализации торговли и устранению барьеров. Показательно, что доля стран СНГ во внешнеторговом обороте государств-участников неуклонно возрастает. Уважаемые коллеги, повестка сегодняшнего заседания насыщена и ориентирована на практический результат. Важное значение имеет концепция цифровой трансформации отрасли горно-металлургического комплекса и план ее внедрения. Цифровизация повысит прозрачность, эффективность и экологичность отрасли. Кыргызская республика готова активно участвовать в практической реализации этой работы. Поддерживаем принятие концепции сопряжения главных транспортных артерий, проходящих по территориям государств-участников СНГ. В условиях меняющейся геополитики альтернативные маршруты, надежный транзит и скоординированная работа партнеров приобретают особую ценность. В этой связи отмечу строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, направленной на расширение торгово-экономического сотрудничества. Отдельно подчеркну итоги межгосударственной целевой программы по рекультивации территорий, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств. Для Кыргызстана и Таджикистана этот проект имеет особое значение.
0: В контексте развития сотрудничества глава Кабинета Министров выразила важность сосредоточить совместные усилия на реализации проектов по улучшению условий взаимной торговли, снижению административных барьеров и повышению предсказуемости деловой среды, развитие производственной кооперации, цепочек добавленной стоимости, а также укрепление транспортных коридоров и цифровизации внешнеторговых операций. Касымалиев отметил, что кыргызская сторона поддержит принятие концепции сопряжения главных транспортных артерий, проходящих по территориям государств-участников Содружества независимых государств. Глава Кабинета Министров также подчеркнул, что итоги межгосударственной целевой программы по рекультивации территорий, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств, он выразил признательность странам, внесшим вклад в реализацию программы. Кроме этого, отметил следующее.
1: Считаем важным принятие стратегии конгрессно-выставочной деятельности до 2030 года. Выставки, бизнес-форумы, ярмарки и торгово-экономические миссии помогают продвигать продукцию, находить партнеров и заключать контракты. Не менее важно усилить роль бизнес-объединений и институтов поддержки предпринимательства. Поздравляю Беларусь и Казахстан с решением, которое мы сегодня примем, об объявлении города Минска молодежной столицей СНГ в 2027 году, а города Караганды в 2028 году. Уважаемые коллеги, особое место в нашем сотрудничестве занимает культурно-гуманитарные связи. Образование, наука, культура, здравоохранение и спорт укрепляют доверие и взаимопонимание между народами. В Кыргызстане в этом году пройдут значимые международные мероприятия. 18-21 июня состоится юбилейный 40-й Иссык-Кульский международный форм, основанный в 1986 году по инициативе Чингиза Айтбекуловича Айтматова, он стал авторитетной интеллектуальной площадкой для обсуждения ключевых вопросов современности. Рассчитываем на активное участие представителей государств-участников СНГ.
0: Представитель Кабинета министров подчеркнул, что Кыргызстан в этом году пройдут значимые международные мероприятия, юбилей 40-й Сокольский международный форум и Всемирный игрок отчинников, и пригласил представителей государств-участников СНГ принять активное участие в мероприятиях.
1: В сентябре 2026 года Кыргызстан примет Всемирные игры кочевников. Ожидается участие около 5000 представителей более чем из 100 стран. Приглашаем государства СНГ широко представить свои команды и культурные программы на этом празднике традиций спорта и духовного единения. Уважаемые коллеги, сегодняшняя повестка показывает, что СНГ остается уникальной площадкой многостороннего сотрудничества от экономики и транспорта до экологии, технологий и гуманитарных проектов. Уверен, наш открытый и конструктивный диалог укрепит взаимное доверие, расширит практическое партнерство и позволит выйти на конкретные договоренности.
0: По итогам очередного заседания состоялась церемония подписания документов. Продолжаем наш выпуск. В рамках проекта «Открытый кабинет. Территория ответственности» мэра Бишкека Айбек Юнушалиев встретился с журналистами и ознакомил представителей СМИ с ходом благоустроительных работ в столице и в том числе с процессом укладки брусчатки на аллее близ здания мэрии. Все подробности далее в материале. Общение прошло в формате открытого диалога и затронуло широкий круг городских вопросов, от дорожных заторов и зеленых зон до развития общественного транспорта и туристической привлекательности столицы. Разговор начался с вопроса о рабочем графике мэра и о том, удается ли ему отдыхать. Он также отметил, что после этого подрядчикам было поручено ускорить темпы работ. Это он говорил уже возле филармонии. Вместе с тем он отметил, что иногда техника действительно вынуждена простаивать из-за технологических процессов. Айбек Юнушалиев также сказал, что дважды в неделю старается передвигаться по городу пешком или на велосипеде. Во вторник, четверг я или пешком, или на велосипеде, в зависимости от погодных условий. Если я на велосипеде, то я делаю круг шире, больше где-то какие-то участки заезжаю, тем самым доезжаю до работы. Если пешком, то уже центральную часть смотрю, насколько чисто и порядок. По его словам, особое внимание к состоянию города сегодня связано в том числе с ростом туристического потока. Кроме этого, Айбек Юнушалиев отметил.
2: Три проблемы. Это проблемы города, которые не секрет ни для кого. Это первое, это пробки. Это заторы. Мы сегодня в рамках разработки генерального плана, вы знаете, мы привлекли иностранную фирму, то есть научно-исследовательский институт Санкт-Петербурга. Даже они говорят, что на сегодняшний день в постсоветском пространстве город Бишкек является медленным городом. То есть они отмечают, пробок нет, чтобы мы 2-3 часа стояли, но город очень медленно двигается. То есть мы от одного затора на второй затор, третий затор, и движение очень медленное. И поэтому в этом генеральном плане были предусмотрены дорожные развязки, предусмотрены кольцевые, да, которые большое кольцевое, среднее, малое, которые бы давали возможность разгрузки. То есть сегодня мы говорим о формировании целой новой дорожной инфраструктуры, которая позволила бы, если даже не 700 тысяч, да, автотранспорт, потому что это невозможно, даже при любой развязке мы 700 тысяч, которые у нас сегодня едут по городу, мы не развезем, да, так сказать. Но в то же время создать локации, вот эти точки притяжения, растащить так, если можно так сказать, и тем самым разгрузить центр города и позволить решать вот эти заторы. Более того, вы знаете, что мы там предусмотрели трамвайные линии. Они предложили трамвай. Почему? Потому что на сегодняшний день это то направление, которое развивается очень интенсивно, если можно так сказать. Если вчера мы говорили про бесконтактный трамвай, то есть который не требует проводов, да, и они могут двигаться только на рельсах, то сегодня есть уже технологии, которые позволяют безрельсовый и бесконтактный трамвай. Трамвай что это? Это общественный транспорт, который позволяет единовременно перевозить, например, 5-6 раз больше, чем автобусы, и ездить по отдельно выделенной дороге. Да? То есть, соответственно, мы можем через вот эти вопросы решать разгрузку. Вообще мы над этим работаем. Но при этом я хочу отметить одно. Мы не исключаем, если завтра у нас будут инвесторы, которые предложат решение, что будет метро. Мы скажем, не вопрос, давайте мы готовы в этом случае мы мобильны. Мы готовы внедрять любые решения, которые будут подкреплены финансами, подкреплены технико-экономическим обоснованием и они найдут решение. Почему? Потому что мы даже канатную дорогу мы сегодня не убрали со счетов. Она до сих пор существует, над ней мы работаем. Несколько направлений мы проработали. И буквально, если даже вот на днях они обязуются решить уже финансовую составляющую, то мы не будем говорить «нет». Мы будем использовать все возможные механизмы нововведения для того, чтобы решать вопрос затора.
0: Второй крупной проблемой города мэр назвал экологию и нехватку зеленых зон. По генеральному плану зеленые зоны в Бишкеке сократились. Если по нормам должно быть 16 квадратных метров на человека, то на сегодня мы обеспечим около 4 квадратных метров, отметил мэр.
2: Хочу сказать, и мы на вашей тоже стороне, когда вы возмущаетесь относительно зеленых зон. Опять же, по генеральному плану у нас зеленые зоны в городе Бишкек сократились 3 раза. Если по нормам это 16 квадратных метров, не то что сократились, а вот не достают на норму. Да, мы расширяем все это, а вот зеленые зоны не успевают развиваться вот в этом направлении. Мы сегодня обеспечим это 4 квадратных метра. Поэтому в новом генеральном плане мы очень много показываем. Сейчас же приходят нам застройщики. А почему вы показали зеленую зону? Мы же здесь могли дома построить. Мы говорим, а где людям потом отдыхать? Как в городе вы дышать, жить будете? Поэтому мы сохраняем и формируем эти зеленые зоны. На сегодняшний день большинство скверов, парков, которые были до этого без ухода, мы сегодня восстанавливаем там более 60 парков, скверов. Мы уже проводим работы. Я еще раз повторяю, есть факты, но давайте мы вот сопоставим. Когда мы потеряли Карагачеву рощу, вот в 2005 году, никто же ничего не говорил. В 2010 мы потеряли Ататюрк половину, да? То есть сколько зеленых насаждений мы там потеряли? Очень много. Сегодня, да, происходит это, но мы же это не просто основываем. Мы создаем дорожную инфраструктуру, мы решаем ряд других проблем.
0: На месте сорвавшегося западного автовокзала в Бишкеке появится общественное пространство. Также было сообщено во время данного тура, на территории бывшего автовокзала будут построены музей старинных ретро-автомобилей и зона отдыха для детей. На месте старого западного автовокзала появится общественное пространство, будет построен музей старинных моделей автомобилей и зона отдыха для детей. При этом архитектурный облик старого автовокзала также будет сохранен. На сегодняшний день строительные работы завершены уже на 30%. При таких темпах инвесторы могут открыть объекты уже в следующем году. Как отметили представители инвесткомпании.
3: Если вы скажете 26-й, нет, мы не успеем в 26-м году. Какие-то объекты могут быть завершены, предположим, но это не комплексное открытие всей территории. И хочется представить ее именно с тем благоустройством и с работающими всеми объектами и фонтанами и локациями. Прежде всего, вы видите, что это строительная площадка. Разделить физически невозможно, и поэтому запустить сюда... Мы даже сейчас вам не разрешим пройти туда, дальше на площадку. Во-первых, погода. Во-вторых, у нас вся строительная площадка является прям площадкой стройки, и техника безопасности это прежде всего.
4: Любители, вы сказали, которые любят электромобили, кто это вообще?
3: Я же назвала имя. Это Губарев Алексей Александрович. Он вообще по происхождению русский, россиянин, да, но в настоящий момент живет на Кипре, гражданин Кипра. В инвестиционном соглашении при подписании было заявлено, что сюда будет инвестировано 10 тысяч долларов. Ну, сумму переведете там, да, 875 миллионов сомов. На сегодняшний день, я вчера я считала, в нашей бухгалтерии по состоянию на 1 мая уже 9 800 000 долларов уже сюда вложено. Последний раз инвесторы приезжали 14-15 мая, были здесь. Принято решение, утверждено, что более 20, они по подсчетам предварительным, более 20 миллионов этот комплекс долларов.
0: Следующая точка – это мусороперерабатывающий завод. С момента запуска переработал 196 тысяч тонн отходов. Как сообщил директор муниципального предприятия «Бишкекский санитарный полигон» Нурлан Джумалиев, пиковая мощность завода составляет 1200 тонн мусора в сутки. Из 1000 тонн отходов предприятие способно выработать до 30 мегаватт электроэнергии. Только за 21 мая на заводе переработали 1180 тонн отходов.
5: Жидкости фильтруются, а фильтры, которые после сжигания, они стоят дальше. Там мы тоже, наверное, пойдем и все тоже вам покажем.
4: Сжигает где? Вот туда?
5: Нет, вот она горловина. Это горловина печки, куда закладывается вся отходы. Вот, то есть он вот поднимает грейфером, сюда закладывает. Это все вот сюда через горловину подается уже в печку на утилизацию. То есть при утилизации 1000 тонн отходов вырабатывается 30 мегаватт в сутки электричества, которые подаются в город, в городскую сеть, а город уже распределяет по своим нуждам. Для себя завод, для себя завод оставляет буквально где-то 5-7% этого электричества для собственных нужд. Являясь директором муниципального предприятия «Бишкекский санитарный полигон», Джумалиев Нурлан Джапарбекович.
0: В рамках проекта «Открытый кабинет. Территория ответственности» мэр Бишкека Айбек Джунушалиев встретился с журналистами и ознакомил представителей СМИ с ходом благостроительных работ в столице Кыргызстана. Продолжая наш выпуск, в Бишкеке прошло 10-е совещание руководителей Министерства ведомств науки и техники государств-членов ШОС. Главная цель встречи – укрепление сотрудничества и развитие взаимодействия между странами ШОС в сфере науки, технологий и инноваций. Подробнее далее в материале.
6: В Бишкеке состоялось 10-е совещание руководителей Министерств и ведомств науки и техники государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. В рамках заседания были обсуждены актуальные вопросы научно-технического партнерства. Прошел обмен опытом, а также рассматривались инициативы, направленные на развитие научного потенциала стран-участниц. В работе форума приняли участие делегации государств-членов ШОС, включая Беларусь, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Пакистан, Россию, Таджикистан, Узбекистан, а также представители секретариата ШОС. В мероприятии принял участие заместитель председателя Кабинета министров Улан Маматханов.
7: И человеческим потенциалом. Сегодня ШОС представляет собой не только крупнейшее евразийское пространство сотрудничества, но и один из формирующихся центров глобального научно-технологического развития, способны предлагать собственные модели устойчивого развития и инклюзивного роста. Технологическое лидерство становится одним из ключевых факторов национальной конкурентоспособности и устойчивости государств. Особое значение имеет инициатива по формированию зеленого технологического коридора ШОС.
6: Заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Сухэль Хан отметил, что страны организации обладают большим интеллектуальным и кадровым потенциалом для ответа на современные технологические вызовы. В мире активно развиваются искусственный интеллект, цифровая экономика, возобновляемая энергетика и биотехнологии, поэтому научно-техническое сотрудничество становится важным инструментом устойчивого развития и технологического суверенитета стран ШОС.
8: Символично, что наше совещание проходит в год 25-го летия со дня основания ШОС. За четверть века шанхайский дух трансформировался в мощную созидательную силу, а научно-технический вектор стал одним из фундаментальных драйверов интеграции наших стран. Сегодня в состав ШОС входят 10 государств-членов, 2 наблюдателя и 15 партнеров по диалогу, что в совокупности представляет собой почти половину мирового населения, более четверть территории земного шара и четверть мировой экономики. Рассчитываем, что при поддержке сторон ШОС будет создан основа для трансфера и коммерциализации зеленых технологий, укрепления соответствующих инновационного потенциала и подготовки высококвалифицированных кадров для зеленой экономики.
6: Проведение данного заседания внесет значительный вклад в развитие международного научно-технического сотрудничества и расширение взаимодействия между государствами ШОС. Отмечается, что площадка заседания является важным международным форматом для обсуждения ключевых вопросов в области науки, техники и инноваций и укрепления партнерских связей между странами-организациями. Министр науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики Гульзат Исаматова также выступила с речью, отметив, что Кыргызстан перешел от старой консервативной модели управления наукой к динамичной и современной системе.
9: Сегодняшняя тематика – это продвижение инициативы зеленого технологического коридора. Сегодня будут обсуждены темы внедрения современных технологий в науку, инновационных решений. Также пройдут консультации научно-технического сотрудничества между высшими учебными заведениями, научными учреждениями, инновационными ведомствами. И мы надеемся, что сегодняшнее мероприятие пройдет в формате также и диалога, и принятия очень важных решений для дальнейшего продвижения нашего научно-технического сотрудничества между государствами, членами Шанхайской организации сотрудничества. Мы выдвигаем очень важную инициативу «Зеленый научно-технологический коридор». Это предусматривает, инициирует все важные технологические решения, применение искусственного интеллекта, внедрение новых технологий, трансформация науку, то, что все научные достижения, научная новизна будет использоваться в условиях современных технологий, применением инновационных решений.
6: В мероприятии также приняла участие вице-министр науки и высшего образования Республики Казахстан Гульзат Кобенова.
10: Развитие науки и технологий сегодня является одним из ключевых факторов устойчивого роста и конкурентоспособности государств. В этой связи сотрудничество в рамках ШОС приобретает особую актуальность, открывая широкие возможности для обмена опытом, реализации совместных научно-исследовательских проектов, а также укрепления научно-образовательной связи между нашими странами. Казахстан придает большое значение расширению научно-технического взаимодействия с государствами-членами ШОС и рассматривает организацию как важную платформу для продвижения совместных инициатив в области науки, инноваций и цифрового развития. В Казахстане последовательно и комплексно ведется работа по решению вопроса в сфере развития науки, инноваций и коммерциализации. С 2024 года реализуется новый закон о науке и технологической политике.
6: Отметим, что в Бишкеке прошло 10-е совещание руководителей министерств и ведомств науки и техники государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Айда Инзаркулова, Биринчи радио.
0: Продолжаем наш выпуск. Кабинет министров обсудил ситуацию на внутреннем рынке горюче-смазочных материалов. Представитель Кабинета министров провел расширенное совещание с участием руководителей крупнейших нефтетрейдерских компаний страны. По итогам совещания глава кабинета дал ряд поручений. Подробно далее.
11: В Бишкеке 21 мая состоялось расширенное совещание, посвященное вопросам стабильного обеспечения внутреннего рынка горюче-смазочными материалами. В обсуждении приняли участие представители государственных органов и руководители крупнейших компаний-нефтетрейдеров, которые обеспечивают поставки топлива в Кыргызстан. Глава кабинета министров Адылбек Касымалиев отметил, что текущий рост цен на нефтепродукты связан с обострением геополитической ситуации на Ближнем Востоке, что привело к увеличению закупочных цен на мировых рынках. При этом он подчеркнул, что благодаря сформированным внутренним запасам топлива удается сдерживать резкие скачки цен на автозаправочных станциях и обеспечивать более плавную динамику стоимости ГСМ. Адылбек Касымалиев также заявил о необходимости консолидированных действий государства и бизнеса в условиях внешней нестабильности. Его словам, рассматриваются дополнительные финансовые и налоговые инструменты поддержки рынка, включая возможные механизмы государственного субсидирования. При этом подчеркивается, что благодаря сформированным внутренним запасам удается сдерживать резкие колебания цен на автозаправочных станциях и обеспечивать более плавную динамику стоимости ГСМ. Свою оценку ситуации в топливно-энергетическом секторе в рамках проекта «Открытый кабинет» представил первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев.
12: Негизинен өзүңүздөр билгендей, Джунда ушул мунайды кайра иштетүүчү завод, анын
13: сегодня республика импортирует 1,2 миллиона тонн ГСМ. Завод «Джунда» может производить до 800 тысяч тонн. Но сейчас из-за устаревшего оборудования там идет полная модернизация. После нее не будет допускаться выделение вредных отходов в воздух. На сегодня у нас производится дизер и мазут, однако этого объема пока не хватает для внутреннего пользования. До 2028 года завершится модернизация НПЗ в Качкарате. На этот проект из бюджета выделен кредит в размере 450 миллионов долларов.
11: Эксперт Искендер Шаршеев подчеркнул необходимость систем мер по снижению зависимости от импорта и развитию перерабатывающей отрасли.
14: Да, чтобы временно сдержать рост цен, необходимо будет внести определенные меры, такие, может быть, снижение акцизов, налоговых ставок. Это поможет чуть-чуть удержать цены еще некоторое время. Сейчас за счет запасов держались цены на ГСМ старыми. Новые цены на ГСМ уже скоро могут вступить в силу, поэтому если на какое-то время освободить от акцизов и плавно потом обратно их поднять, я думаю, что это позволило бы смягчить этот резкий рост цен, сделать его более медленным, и тогда люди могли бы хоть как-то запланировать и спокойно адаптироваться, да, к текущим ценам, иначе резкое поднятие цен тоже не очень хорошо. Поэтому да, я думаю, что это очень хорошие меры, которые предлагает Кабинет министров. Думаю, что да, эти меры могут сработать хорошо.
11: В свою очередь, экономист Толенбек Абдыров отметил, что стабильность на рынке напрямую зависит от внешних факторов и уровня внутренних резервов.
15: Если говорить об поставках ГСМ, то мы видим, что на цену в целом влияет не внутренняя ситуация в Кыргызской республике, а в целом цены, которые складываются на мировых рынках. И очень большое, скажем так, сильное влияние делает проблема с Ормузским проливом. А из-за этого цены на нефть в мире очень серьезно подскочили, и Кыргызская республика в том числе испытывает в этой связи как бы давление вот этих мировых цен. Но мы должны отметить, что со стороны государства идет очень серьезная и планомерная работа. Во-первых, Кабинет министров срезает эту ситуацию. Данный ряд поручений. На днях была встреча с нефтетрейдерами, было совещание в Кабинете министров. И очень важно было отметить, что все эти вопросы очень серьезно держатся под контролем. Антимонопольным органам и другим органам дано поручение, чтобы отслеживали цены, чтобы не было спекулятивных цен. Поэтому в этой связи надо отметить, что в целом ситуация пока держится под контролем. Резких таких скачков нету. И я думаю, что в ближайшее время государство будет выполнен ряд мероприятий, которые будут, скажем так, удерживать ситуацию в определенных диапазонах ценовых.
11: По итогам совещания глава Кабмина дал ряд поручений. В частности, антимонопольной службе было поручено перейти на режим ежедневного мониторинга ценообразования и объемов запасов на всех нефтебазах страны, в то время как Министерству энергетики указано обеспечить бесперебойную логистику и восполнение резервов в рамках межправительственных соглашений. Одновременно с этим профильным государственным органам дано указание незамедлительно пресекать любые попытки создания искусственного дефицита или спекулятивного завышения стоимости топлива. Канат Султакеев, Биринчи Радио.
0: В Кыргызстане прошел международный симпозиум по донорству органов и трансплантации. В рамках симпозиума обсудили современные подходы к трансплантации органов, развитие систем донорства. Подробнее в материале Айдай Назархуловой.
6: В Бишкеке впервые прошел международный симпозиум по донорству органов и трансплантации. Мероприятие собрало ведущих специалистов из Кыргызстана, Турции, США, Казахстана, Беларуси, Узбекистана, Грузии, Иордании, Сирии и других стран. Выступая перед участниками, заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской республики Улан Маматханов отметил, что развитие трансплантологии открывает новые возможности для спасения жизни благодаря современным технологиям, инновационным методом диагностики и международному обмену опытом. По его словам, такие научные площадки, как проводимый симпозиум, способствуют укреплению профессионального сотрудничества, совершенствованию медицинской практики и внедрению передовых решений в сфере трансплантации.
16: За последние 3 года при государственной поддержке начата активная работа. За счет средств республиканского бюджета проведено 55 операций по пересадке почки. Из них 42 операции выполнены в Национальном центре охраны материнства и детства и 13 в Кыргызско-турецкой больнице дружбы имени президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана. Также за счет государственных средств проведены 3 операции по трансплантации печени. В 2024 году в Кыргызстане впервые успешно выполнена трансплантация костного мозга. Достигнутые результаты стали возможны благодаря государственной поддержке, укреплению медицинской инфраструктуры, подготовке специалистов и международному сотрудничеству. Десятки отечественных врачей прошли обучение за рубежом для повышения квалификации в сфере трансплантации. Кабинет министров Кыргызской Республики и далее будет поддерживать развитие службы трансплантации.
6: Заместитель главы Кабмина остановился на проводимой в последние годы политике в сфере здравоохранения республики, отметив значительное увеличение финансирования здравоохранения с 21,5 миллиардов сомов в 2021 году до 52 миллиардов сомов в 2025. Повышение заработной платы медицинских работников. Министр здравоохранения Кыргызской Республики Дамир Усмонов подчеркнул, значимость симпозиума заключается в том, что он, с одной стороны, подводит итоги проделанной ранее работы, а с другой демонстрирует, на каком этапе находится данная сфера, являясь важнейшим событием для дальнейшего международного сотрудничества.
17: Да, это действительно трансплантация печени – это один из сложнейших операций. К счастью, уже проведено 5, и могу гордо сказать, что первая трансплантация проведена именно нашим кыргызстанским врачам. Остальные 4 с помощью коллег из Турции, с помощью коллег из России. Но именно самое сложное – начать. Если начало есть, если начало хорошее, то уже продолжить это лечение и этот метод уже, конечно, легче будет. Да, это дорогостоящее, но перед нами стоит именно жизнь и качество жизни пациента. Это дороже всего. Да, нам надо избегать от стереотипа, что у нас это не делается, у нас это дорого, у нас не соответствует. Нет, к счастью, сейчас руководство страны очень хорошо поддерживает инфраструктуру. Мы со своей стороны с коллаборацией именно с международными коллегами, с переговорами улучшаем именно образование, практику наших медиков. Да, раньше многие наши пациенты, они выезжали за границу. Как я упомянул, уже больше 1000 наших граждан провели трансплантацию именно за границей. В Кыргызстане это количество сейчас пока 105. Но мы будем поворачивать этот коэффициент наоборот. Создаем регистр именно пациентов по трансплантологии. Мы уже создали положение трансплантации. То есть это уже шаг к тому, чтобы все мировые стандарты проводились у нас в соответствии тем же международным стандартам.
6: Выступая перед участниками форума, профессор доктор Мехмет Хабирал подчеркнул, что страны тюркского мира должны активнее поддерживать друг друга и развивать собственные медицинские и научные возможности. Председатель правления Национального научного центра хирургии имени Сызганова, главный внештатный хирург и трансплантолог Казахстана Булатбек Баймаханов также принял участие в симпозиуме.
18: В последнее время в Республике Кыргызстан начинает развиваться. Почки сейчас начали уже пересаживать печень. В нашей стране она уже давно развивается. В 1979 году мы сделали первую трансплантацию почек. Потом в 1996 году печень. На сегодняшний день за последние 11-12 лет в нашей стране сделано больше, чем 3000 трансплантаций. Это в основном почки, печень, сердце, легкое. Пересаживается тоже достаточно, практически все органы пересаживаются, включая поджелудочную железу. Так что мы приехали сюда поделиться своим опытом, приехали эксперты из многих стран. Я думаю, это будет полезная конференция, чтобы в последующем набрать направление правильное, особенно для нас, для наших киргизских коллег, которые начинают Вот этот сложный и долгий путь, который связан с пересадкой органов. Пожелаем удачи. Любую помощь, и практическую, и теоретическую, очень огромный опыт у нас выполнения этих операций уже достаточно. Да, я же говорю, более 3000 операций пересаженных органов, это достаточно очень большой опыт. Трансплантация во всех центральноазиатских странах проводится от живого донора. Проблему надо поэтому развивать посмертное донорство. Без развития посмертного донорства покрытие всех потребностей никогда не будет. Родственными трансплантациями, от очень сложной, ответственной трансплантации от живого донора, это не закроется потребности.
6: В ходе симпозиума были обсуждены современные подходы к трансплантации почки, печени, сердца, вопросы донорства, анестезиологического сопровождения, инфекционной безопасности, а также правовые и этические аспекты трансплантологии. Особое внимание было уделено развитию детской трансплантации и подготовке медицинских кадров. Заместитель главного врача Кыргызско-Турецкой больницы Мира Исаева рассказала о симпозиуме и гостях.
19: Международный симпозиум по донорству органов и трансплантации именно в Кыргызстане. Мы очень счастливы, нам удалось пригласить лидеров в области трансплантации печени, почек, костного мозга, сердца. К нам прибыли очень такие знаменитые лидеры в области трансплантации. Это один из первых, Олег Валентинович Калач, который является директором научно-производственного центра трансплантации органов и тканей город Минск. Шаг за шагом Кыргызстан, значит, продвигается к определенным результатам. То есть есть технологические, значит, моменты, да, то есть уже умеют это выполнять международный стандарт.
6: По итогам симпозиума ожидается расширение сотрудничества между медицинскими центрами стран Центральной Азии, а также запуск новых совместных инициатив в области трансплантации органов. Айда Низаркулова, Биринчи Радио.
0: В Джалабадской области сетевой поток разрушил мост на автодороге Ташко-Мыр-Кербен и снес микроавтобус. Об этом сообщили в МЧС. По данным ведомства, 22 мая в 4 часа вечера после кратковременного ливня по ущельям в Аксуйском Айльном Аймаке Аксуйского района сошли сетевые потоки. Как сообщается, в результате мощной серии полностью разрушил мост на серепропускном участке примерно на 5-м километре трассы Ташко-Мыр-Кербен. В этот момент поток воды снес ехавший из Кербена в сторону Ташко-Мыра микроавтобус «Спринтер». Серия протащила машину примерно на 150 метров. По предварительным данным, в автомобиле находились двое мужчин. Пострадавших доставили в Ташко-Мырскую городскую больницу на машинах местных жителей. На месте работают сотрудники МЧС, милиции, патрульной службы и спасатели. Обстоятельства происшествия уточняются. В завершение выпуска о погоде. Прогноз погоды по Кыргызстану на 23 мая. Ночью на большей части территории дожди, грозы, в высокогорных районах снег. В Чуйской, Таласской, Ошской, Джалабадской, Сокульской, Нарынской областях местами осадки интенсивные. Днем на большей части территории дожди, грозы, в высокогорных районах снег, местами осадки интенсивные. На высокогорных участках дорог гололедица, ветер западный 4-9, местами с усилением до 20 метров в секунду. Температура воздуха в Чуйской области ночью 9-14, днем от 18 до 23 градусов. В Таласской области ночью 7-12, днем воздух прогреется до 22. В Баткенской, Ошской и Джалабадской областях ночью от 11 до 16, днем до 26 градусов тепла. В Исакульской области ночью плюс 5 плюс 10, днем 13-18. В Нарынской области ночью плюс 4 плюс 9, днем плюс 20 градусов. В Чолпанате временами дожди, грозы, температура воздуха ночью плюс 8 плюс 10, максимальная температура воздуха днем от 13 до 15 градусов тепла. В Бишкеке временами дожди, грозы, ветер западный 4-9 метров в секунду, температура воздуха ночью от 12 до 14 градусов, максимальная температура воздуха днем от 19 до 21 градуса. И на этом наш выпуск завершен. У микрофона был я, Рамик Актанов. Оставайтесь вместе с нами на Биринчи Радио.
20: Биринчи Маалымат Радиосында саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундо окуя болгон жерден Биринчи Радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи Радио. Жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда
1: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
21: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Биринчи радиодо мамлекет жолунда деп аталган радио подкаст студияда Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Алтынгүл Кожогелдиева. Урматтуу радио каармандар, өзүңүздөргө белгилүү, мына биз ушул уктурууда Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата, эгемендүүлүк жылдардан бери өлкөнүн коомдук, саясий, социалдык, экономикалык турмушуна кеңири аралашып, өздөрүнүн чоң салымдарын кошуп келген Кыргызстандын белгилүү инсандары менен маектешип келебиз. Биздин бүгүнкү мейманыбыз Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер, философия илимдеринин доктору, профессор Эдилова Мариям Металиповна. Мариям эже, саламатсызбы? Мына эгемендүүлүктүн 35 жылдыгы деп атабыз. Албетте, бул ар бир кыргызстандык үчүн өтө чоң, анан абдан маанилүү майрам. Сиздердин муун ушул Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүн алгандан кийинки жылдарда ополтоодо эмгек сиңирдиңиздер. Маектин башында ушул сиз Кыргыз Республикасы эгемендүүлүк алган алгачкы жылдарда кайда иштечү элеңиз? Ошол биз билгенден сиз жалаң билим берүү, илим чөйрөсүндө келе жатасыз. Андан сырткары дагы өлкөнүн коомдук турмушунда өзгөчө бир эмгектерди жараттыңыз. Анан ошол учурдан баштасак да, ага чейин сиз ошол педагогдук, илимий багытта билим алып, толук кандуу бир өлкөгө, эгемендүү өлкөгө эмгек сиңире турган инсан катары даяр болуп калган учуруңуз эле да.
22: Эгемендүүлүк жылдары, эгемендүүлүктү белгилөө, мен ойлойм, бул мамлекет үчүн дагы бир чоң окуя болду да. Баягы буга чейин эмне кылдык, эмне жасашыбыз керек, жыйынтыктап анан алдыга койгон программаларды аныктаган жылдардан болду да. Деги эле мындай өзгөрүү формасы жагынан өзгөрүү болот деп коебуз. Анан мазмуну жагынан өзгөрүү да, бул мазмуну жагынан өзгөрүү болду да. Эгерде эгемендүүлүккө чейин биз жанагы союздук республика, 15 союздук республика, бир чоң держава, СССР деген чоң бир державанын бир курамында болуп келсек, анан жанагы балдар өз алдынча бөлүнүп, үй куруп, үйлөнүп дегендей, биз өзүбүзчө бөлүнүп, өзүбүздүн жолубузду өзүбүз аныктай турган жылдар болду дагы. Мен ойлойм, абдан эле мындай ыңгайлуу, бизге ыңгайлуу болду. Анан эч кандай проблемасыз эле, кандайдыр бир кыйынчылыксыз эле өткөндөй болдук да. Себеби дегенде бийлик дагы, анан эл дагы ушуга даяр болуп калганбыз да. Анан мунун жакшы жери да болду, анан кыйынчылыктары да болду. Башындачы жакшы жери бул Аристотель айткан экен да, адам мындай жакшы жашаш үчүн мындай жеке эмгектенип, жеке өзүнүн үзүрүн көрүш керек деп. Коллективдүү менен, коллектив менен иштегенде билинбей калат экен да. Баягы колхоз, совхоз деп жашабадыкпы? Ошондо биз жана эне аталарыбыздан байкайт элек да. Алган маянылары аз, бирок ошого ыраазы болуп жашайышат эле да. Анан мындай бир тышка чыкмай жок, баягы өзүбүздүн эле баягы СССР эле курамында союздук республика эле өз алдынча болуп, анан эгемендүүгү алгандан кийин баягы балдарды чоңойтуп, өзүнчө бөлүнүп өз алдынча болгондо баягы ар бирибиз өзүбүзчө аракет кылып калдык да. Мен ошону мындай бир эмеден да байкайм. Эгерде колхозду иштегенде баягы энебиз, апабыз эмеде иштейт эле, тамеки деп коюшат эле таласа, анан жүргүлө чыккыла деп звенойлор келет эле, бригадирлер келет эле, анан мени жок деп койгулачы деп коет эле баягы чыккысы келбегендер. Мындайча айтканда өзү үчүн эмес, колхоз үчүн, мамлекет үчүн иштегендей болот эле да. Анан эми жеке чарба өткөндөн кийин көрдүк да, бул изилдөөлөрдө жүрүп байкадык да, ооруп аткан кишилер дагы иштешип, ооруганына карабай, балдарын жумшап, баарын тегерек чекесин жыйнап дегендей аракет кылып калышты да. Абдан жакшы болду да, мындайча айтканда. Аракетчил болуп калды адамдар, баягы мамлекеттен иждивенческое настроение деп коет, күтүп отура бере турган мындай бир абалдан чыктык да. Мамлекет көптөрөп койсом, көптөрөй берейин, мамлекет багып берет да. Ооба, эшигимди жыйнабай эле коёюн, колхоз келип жардам берет да дегендей бир көңүл менен жашачубуз да. Анан кийин ар ким өзүнчө аракеттенип калды да. Эшик эликтерин тазалап, абдан мындай бөлүнгөн чарбаларын дагы жакшы карап, ар кандай агро өсүмдүктөрдү эгишип, анын өздөрү жыйынтыгын алып, баягы ар ким өзү мындайча айтканда рахаттанып жашап калдык да. Бул жагынан абдан эле жакшы болду да.
21: Мамлекет деле Мариям эже ошол сыяктуу да, үй бүлө сыяктуу. Эгемендүүлүк алдык, биз Кыргызстанда өз алдыбызча жашашыбыз керек деген маселе болду да.
22: Ооба, анан мындай болду да. Баягы көп балалуу үй бүлө деп коелу, анан ар кимисин өзүнчө бөлүп коебуз да, колдон келсечи. Анан баягы жалкоосу начарырагы жашай берет эле да. Баягы совет мезгилиндечи биринин эсебинен эле жашай берет элек да, туурабы? Мага жардам берип коет деп. Азыр эми мен башын деле байкадым да, биз абдан көп изилдөөлөрдө болдук. Мисалы үчүн мен 11 эл аралык изилдөөлөргө катышыптырмын да. Кайсы эл аралык изилдөөлөр? Бул каяктан мен өзүм эмес, өкмөттүк эмес уюмдар көп болду башында. Азыр кичине азайып калды. Ошон мен өкмөттүк эмес уюмдардан профессор мен жетекчим, философия илимдеринин доктору Рахат эже биринчилерден болуп түздү да.
21: Ачылыбай эже.
22: Ачылыбай эже биринчилерден болуп түзүп, аялдарга жардам көрсөтүү деп түзүп, анан эже бул Бангладеште аялдардын бир уюму бар экен да. Грамин банк деген банк түзүп алышыптыр. Грамин банк деген бенгал тилинен которгондо бул айылдык банк деген экен да, сельский банк деген. Бул мындай эгерде мурда колхоз, совхоздун көзүн карап отура берсе, мындай активдүү аялдар чогулат экен. 10-12 аял чогулат экен, уставын жазышат экен, анан андагы эрежелерин жазышат экен. Момундай могу жерде өкмөт ушунча берип атат, өзүбүз мынча чыгарышыбыз керек, анан мындан алып керектүү кимге керек болсо ушундан алып турат, анан кайтарымдуу болуш керек дейт экен дагы. Анан ошондой уюмду эже түздү да, мына баткенде элеке эже ошо депутат болуп турган убагында түздү. Анан бир самолет менен баратабыз эже экөөбүз, анан бир пакетти мага карматып койду. Анан бул эмне десем, эже ал жерде доллар бар деди. Оор болот экен ал доллар. Анан ушул жанагы айылга барып туруп ошол уюмдарга берди да эжечи. Анан эми биздики кандай, ал мындай тажрыйба болуп эже жакшы эле окуткандай болдук. Мындай иштөө эрежелеринчи.

0: пластиковые бутылки, пакеты и другой бытовой мусор, лежащий на земле, картина, которую можно увидеть не только в городе, но и при выезде на природу. Люди бросают мусор, не задумываясь над тем, что отходы могут навредить экологии, животным и растениям. Важно понимать, что наши повседневные привычки имеют долгосрочные последствия. Простые действия, такие как сортировка мусора, снижение потребления пластика, могут значительно снизить нагрузку на природу. Каждый из нас может сделать мир чище. Чище, не бросая мусор на улице, не оставляя его после отдыха на природе.
1: Добрый день! В эфире Биринчи Радио «Евразийская интеграция». В сегодняшнем выпуске мы узнаем о развитии промышленности по итогам 3 месяцев этого года. Отметим, что ранее сообщалось, что Кыргызстан показал самый высокий рост промышленного производства среди стран ЕАЭС в январе-марте этого года. Объем промышленности в нашей стране увеличился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий показатель по ЕАЭС оказался значительно скромнее – это 100%. Помимо Кыргызстана, заметную динамику продемонстрировала Армения с ростом на 13,5%. Заведующий отделом анализа промышленной сферы Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики Талантбек Карасартов представил статистику по развитию промышленности за 3 месяца этого года.
2: Потому что сегодня играет ключевую роль в экономике Кыргызстана. Это не просто заводы, фабрики. Это основа для развития экспорта, создания рабочих мест. И за последние годы Кыргызстан сделал настоящий рывок, так сказать. В 2019 году объем промышленного производства вырос почти в 2 раза. Если тогда общий объем инвестиций, общий объем продукции было 284 миллиарда сумму, то в 2025 году этот показатель вырос на 779 миллиардов сомов. Это говорит о том, что мы идем вперед, создаем новых рабочих мест, улучшаем технологии, расширяем производство. А по итогам первого квартала этого года произведенного промышленной продукции на сумму 227 миллиардов сомов по сравнению с прошлым годом рост обеспечен на 14%. То есть здесь, если остановиться по каким отраслям, во-первых, за счет химической продукции здесь обеспечено ростом мыломоющих на 5 раза. Во-вторых, производство деревянно-бумажных изделий здесь на 2,2 раза увеличено. В производстве фармацевтической продукции повышение объема обеспечен за счет выпуска лекарственных средств на 1,7 раза. То есть фармацевтическая продукция, как вы знаете, в рамках реализации 100 проектов в 2024 году с участием президента было запущено несколько фармкомпаний, в том числе по производству инфузных растворов, где в Сокулукском районе фармкомпания запущена, где сейчас в данное время на данном предприятии выпускают более 110 наименований лекарственных препаратов в форме таблеток, капсул и жидких лекарственных средств. И согласно распоряжению кабинета министра номер, по-моему, 165, были приняты меры по поддержке кыргызской производительности, чтобы помочь им продавать свои продукции. Государство решило ограничить закупку некоторых иностранных товаров. И это значит, что при госзакупке приоритет будет отдаваться на отечественных продукции. В этот перечень также включена продукция, фармпродукция. то есть лекарства, медицинские товары, произведенные в стране. Далее у нас, дальше у нас по повышению объема идет по отрасли производства транспортных средств. То есть было соглашение, как вы знаете, как все мы знаем, что по итогам 2024 года было соглашение кыргызско-узбекское. Сейчас в данное время мы в Московском районе на заводе выпускаем автомобилей. Здесь уйдет по итогам первого квартала рост 35%. Следующая отрасль — это производство резиновых пластмассов и отрасли стройматериалов. Здесь увеличено на 40%. То есть здесь то же самое, как в рамках 100 проектов в 2024-2025 году несколько десятков строительных промышленных предприятий запущено. Например, в Ворске области начали работать кирпичные заводы в Карасуйском, Узгенском районах, в Чуйской области с участием президента открылся Асылташ Керамикс по производству керамической плитки. Завод построен за счет инвестиций в размере 40 миллионов долларов США. В данное время завод работает мощностью 3 миллиона квадратных метров керамической продукции в год выпускает, где создано более 300 рабочих мест. Кроме того, по отрасли стройматериалов после модернизации возобновлена работа производственной линии Каннского цементного завода. Это позволило снизить зависимость от импортного цемента, обеспечило растущий внутренний спрос. То есть обеспечило растущий спрос, внутренний спрос. И в этом году, тоже в начале года, было утверждено 100 лишним список 100 промышленных предприятий, где в данное время мы запустили 4 предприятия. И идет сейчас запуску по остальным предприятиям. Далее у нас идет рост в отрасли нефтепродуктов. Как вы знаете, у нас самое крупное предприятие у нас Джунда в Карабалке, нефтепереработка. В данное время сейчас у нас завершается модернизация. С 1 июня уже запускается предприятие в полном производственной мощности. Если остановиться по итогам первого квартала и вот эти отрасли.
1: На фоне непростой мировой экономической ситуации, колебаний цен на сырьевых рынках, изменения логистических цепочек и замедления темпов роста в ряде стран Евразийского экономического союза, Кыргызстан демонстрирует уверенную положительную динамику. Промышленность остается одним из ключевых показателей устойчивости экономики любой страны. Именно развитие производственного сектора во многом определяет темпы экономического роста, создание новых рабочих мест, экспортный потенциал и инвестиционную привлекательность государства. Сегодня промышленность Кыргызстана включает в себя горнодобывающую отрасль, перерабатывающую промышленность, производство строительных материалов, пищевую отрасль, текстильное производство, энергетику и ряд других направлений. Талант Карасартов отметил, что промышленный сектор переживает этап активного развития.
2: Промышленность не могла бы так развиваться без поддержки со стороны государства. Во-первых, у нас создана либеральная правовая база. Это означает, что все иностранные инвесторы могут быть уверены в защите своих прав. Во-вторых, у нас введена новая редакция налогового кодекса, которая позволяет работать либо в общем налоговом режиме, либо по упрощенной системе. В-третьих, немаловажно, здесь государство может выступить поручителем по инвестиционным проектам, где дает гарантийные механизмы, особенно при привлечении кредитов и инвестиций. Дальше по созданию промышленных зон местные государственные администрации получили полномочия по выделению и трансформации земли по промышленному строительству.

0: Первый микрофон раз.
1: Хорошо, есть.
0: Второй микрофон
1: окей,
0: раз.
1: Окей, нормально.
0: Третий микрофон.
1: Все хорошо.
2: Все, на пятую перекрутить.

0: Нина, у тебя свиста никакого нету?
1: Идет. Раз, выключи просто, зайди и посчитай все.
0: Первый микрофон.
1: Хорошо.
0: Второй микрофон.
1: Хорошо.
0: Третий микрофон.
1: Есть.
0: Четвертый микрофон.
1: Есть.
0: Пятый микрофон.
1: Все есть.